0: 71 500 рублей. Работникам «Алроса» и дочерних компаний нужно обращаться в Центр по работе с персоналом. Обращения от сотрудников сторонних организаций ждут по телефону 99020. Добавочные 49691. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями. В удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

сыпал с неба со снегом дождь. Я верил в правду, потрогал ложь. Ты с ума сойдешь, тут такой дебош. Шум в ушах, под стеклом нож. А что посеешь?

0: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. И это новости короткой строкой. Массовое отравление в Мирном. Возбуждено уголовное дело. Ресторан закрыт. В Мирнинском районе отдали дань уважения ветеранам боевых действий и павшим воинам. Орленок ждет ребят. Стартовал прием заявок на третью смену. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями. В Удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в Алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Массовое отравление в Мирном. Возбуждено уголовное дело, ресторан закрыт. В Мирнинском районе отдали дань уважения ветеранам боевых действий и павшим воинам. Орленок ждет ребят. Стартовал прием заявок на третью смену. Теперь подробно. 14 человек, включая 4 детей, попали в больницу после банкета в Мирнинском ресторане «Геофизик». Врачи обнаружили у всех поступивших острую кишечную инфекцию, сообщает следком Якутии. Возбуждено уголовное дело. Проверку по факту массового отравления организовала прокуратура Мирного. Роспотребнадзор приостановил работу ресторана и опечатал его на время расследования. Санитарным врачам предстоит выяснить, как в заведении соблюдали чистоту и хранили продукты. Медицинские осмотры проходят все сотрудники ресторана и те, кто общался с пострадавшими. Если вина ресторана подтвердится, руководству и сотрудникам грозит уголовная ответственность по статье 238. Среди возможных наказаний – штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. Далее. Возложением цветов в Мирнинском районе почтили память павших воинов. День ветеранов боевых действий ежегодно отмечают 1 июля. Продолжит Алексей Танких, глава Мирного.
3: Сегодня мы вспоминаем, конечно же, тех, кто не вернулся с полей сражений. Мы помним их героизм и склоняем головы перед ними. Их мужество, героизм всегда будут жить в наших сердцах и в нашей памяти.
2: У памятника воинам-интернационалистам, участникам боевых действий собрались неравнодушные мирницы, руководители города и района, патриотическая молодежь и познавшие войну ветераны. Говорит Рифат Абдюков, председатель Мирнинской общественной организации «Честь».
4: Выполняя поставленные боевые задачи, они смело шли на врага, совершая подвиги ради мирного будущего.
2: Воспитанники детской школы искусств исполнили песню о родине. Благодарность за помощь бойцам и их семьям вручили активисту фонда «Мы вместе мирные». И еще одна новость. Начался прием заявлений на третью смену в Орленок. Детский лагерь находится рядом с селом Рылах. Смена продлится 21 день, с 4 по 28 августа. Лагерь принимает детей от 7 до 14 лет. Стоимость путевки для сотрудников Алроса, а также дочерних и зависимых обществ – 22 960 рублей. Полная стоимость для остальных – 71 500 рублей. Работникам Алроса и дочерних компаний нужно обращаться в центр по работе с персоналом. Обращения от сотрудников сторонних организаций ждут по телефону 9 90 20. Добавочные 4-96-91. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями. В удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
5: А вы знали? Факты о работе Алроса.
6: В Управлении капитального строительства отмечают 3 профессиональных праздника – День строителя, День шахтера и День энергетика. Алрос объединяет специалистов разных направлений, ценя вклад каждого.
5: А вы знали?
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: Для работы в Мирном в обществе «Алроса Торг» требуется грузчик, комплектовщик товаров, водитель автомобиля с категории «Б», «С». Телефон для справок 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик 4-го разряда, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6-го разряда. Телефон 8-984-121-00-36. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля «ГАЗ» «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель и аккумуляторщик. Телефон для справок 8-984-121-00-36. В культурно-спортивный комплекс требуется санитарка, плотник 5-го разряда, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в Айхале в специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется инженер-электроник 2-й категории. Телефон 8-983-00-38-25. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном управлении материально-технического снабжения требуется механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в светлом в общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5-го разряда и инженер 1-й категории. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-00-36.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Мирненско-Нюрбинский комбинат взял 3 из 6 главных наград чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026 и 8 призовых мест. Дебютант Николай Иванов с 21-летним стажем победил среди машинистов насосных установок. «Алроса» гордится профессионалами, чьи опыт и мастерство ведут компанию вперед.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это Люди Алроса.
1: Герой выпуска – Эдуард Буль, главный геотехник акционерной компании «Алроса».
2: Родился в небольшом поселке недалеко от областного центра восточного Казахстана, города Усть-Каменогорск. Все свое детство сознательно я провел там, собственно, как и период учебы, получения профессионального образования тоже. И в 2014 году, в апреле месяце, если быть точнее, я перебрался, значит, сюда, в Западную Якутию, город Мир. Родители. Мама у меня большую часть жизни проработала бухгалтером, а потом ушла на пенсию. В какой-то момент времени отец сказал: все, хватит работать, значит, давай заниматься домом. Ну, с тех пор мама стала домохозяйкой, но я бы отметил, что, наверное, работы меньше при этом у нее не стало, потому что огороды, хозяйство и так далее большой отпечаток дают на это. Отец, царство небесное, уже нет с нами сейчас, отработал последние 33 года своей жизни в должности главного инженера. Соответственно, это большой отпечаток на его судьбу. Он был таким человеком очень серьезным, властным, очень, скажем так, требовательным в каких-то моментах. Получается так, что, наверное, не всегда у него было много свободного времени, чтобы посвящать его семье, поэтому виделись мы, скажем так, не очень часто, но очень достойно проводили время всегда. Абсолютно точно я доволен положением своих дел во всех сферах, начиная от работы, заканчивая семьей. Ведь, на мой взгляд, компания, она дала мне достаточно много шансов и возможностей в жизни, в принципе, поскольку, если раньше я и не мечтал, да, путешествовать куда-то в любую страну мира, ну, то есть уровень дохода, наверное, просто не позволял, то сейчас это стало реальностью. Могу посмотреть что-то сам, мир, посмотреть, показать, значит, своим близким, семье, вывести куда-то в отпуск и так далее. Помимо этого, говоря о работе, это точно колоссальнейший опыт с профессиональной точки зрения, потому что наши объекты настолько разносторонние, настолько, не побоюсь сказать, уникальны в каких-то вещах, что это все, ну, вот, работа в этом процессе, она дает большой, колоссальный опыт, который трудно там переоценить. Мой день точно начинается очень неспокойно и очень интересно. Сейчас объясню, почему. Во-первых, я в последние 2-3 года там решил пересмотреть свои подходы к здоровью, ну, то есть больше внимания стал уделять там правильному питанию, спорту в жизни, распределению вообще или там некому симбиозу, да, в жизни. И посему у нас в семье есть такая традиция, что, ну, наверное, завтрак является главным приемом пищи, самым важным приемом пищи. Как следствие, требует большой отдачи, ну, от всех участников процесса, собственно, начиная от организации детей на этот завтрак, заканчивая, собственно, его приготовлением и так далее. И поэтому день начинается, безусловно, всегда с семейного большого завтрака, первое. Ну и второе, он насыщен потому, что утро насыщено потому, что до, собственно, начала рабочего дня нам с супругой всегда нужно успеть отвезти и организовать детей, а это у нас разные возрастные группы, кому-то, значит, в садик, кому-то в школу, кому-то на тренировку, вот, поэтому это требует времени. Поэтому, приходя на рабочее место, я уже, можно сказать, что, наверное, там, пару зарядок выполнил, по крайней мере, по ощущениям, просто сделав обыденные будничные обязанности. Отношения с коллегами складываются по-разному, но преимущественно это положительный опыт. Почему говорю по-разному? Потому что, наверное, моему большому счастью, специфика работы моей такова, что нам всегда приходится искать некий компромисс, некий баланс между решениями. То есть, с одной стороны, это решение, направленное там, на безопасность горных работ, с другой стороны, на повышение экономического эффекта. И поэтому в своей трудовой деятельности мне приходится сталкиваться там, с разными структурами нашей компании, как там, с инженерным блоком, с которым мы рука об руку работаем, с экономическим блоком, с производственной вертикалью. И вот тут иногда возникает, я бы назвал это хорошим, наверное, конфликтом интересов. Это неизбежно и считаю это абсолютно нормальным в работе. Но впоследствии именно вот такие там тяжелые совещания, не знаю, какие-то споры, дискуссии, диалоги, мозговые штурмы, что угодно, как это ни назови, они в конечном счете приводят к решению проблемы той или иной или к некому консенсусу. Поэтому я благодарен судьбе за то, что меня окружают именно такие люди, коллектив настоящих профессионалов, не побоюсь этого слова. Каждый там в своем направлении, но в симбиозе, когда мы работаем командой, лично я чувствую большую отдачу от всех, да, и нахожу новые силы для новых задач, собственно, по этой причине, что мы успешно можем коллективом решать большие серьезные задачи.
0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете Алроса по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17.30, перерыв на обед с 12.30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12.30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Секреты теплой квартиры. Советы мирнинских мастеров по утеплению жилья. Посевная завершена, что вырастет на полях Мирнинского района. Лучник из Ирылаха покорил республиканский турнир на коне. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кыне ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями. В Удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии ЛАР, он массовой коммуникации ЛАР, надзор, федеральная служба, и клинический бибир, СЛ, то в сумме
1: для слушателей старше 16 лет.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске: секреты теплой квартиры, советы мирнинских мастеров по утеплению жилья, посевная завершена, что вырастет на полях Мирнинского района, лучник из Ирылаха покорил республиканский турнир на коне. Теперь подробно. Плохо закрывающиеся окна и еле теплые батареи – знакомая проблема для мирнинцев, но ее можно предупредить, утеплить квартиру летом. Это идеальное время, чтобы утеплиться к холодам, позаботиться о радиаторах и осмотреть окна. Самое простое и очевидное – вымыть эти окна. Как объясняют мирнинские мастера, грязь на фурнитуре мешает механизмам и ускоряет износ. Если летом не почистить, зимой окно не закроется плотно. Комментирует Антон Гобжа, мастер по ремонту окон.
3: Геометрическая форма окна своеобразная, здесь некая полочка получается. И когда окошко в режиме проветривания, оно служит неким фильтром, бортиком таким, где скапливается со временем пыль. В конце лета ее там достаточно много. В первую очередь очищаем фурнитуру от пыли и грязи и смазываем.
2: Если на стеклопакете появились трещины или он запотевает внутри, пора менять. Это капитальная работа, и делать ее лучше летом. А замену уплотнителя, фурнитуры и мелкую регулировку мастер выполнит любое время. От окон к батареям. Во многих домах Мирного стоят чугунные радиаторы. Специалисты рекомендуют перейти на биметаллические. Они в 3 раза быстрее нагревают помещение. Если замена не по карману, промойте старые батареи, чтобы улучшить циркуляцию тепла. Помогут в этом слесарь управляющих компаний. Продолжит слесарь Роман Шкрет.
4: Жителям, соответственно, нужно проверить наличие коррозии на радиаторах, наличие капельных утечек, соответственно. Стоит обратить внимание также на вентиля, стояки, наличие потеков.
2: Существуют и подручные способы утепления. Установка теплоизоляционного экрана, заклеивание окон – это временные меры, прослужат 1 сезон. На следующий год лучше все-таки заменить окна. Далее. Овес, горох и подсолнечник высадили на территории Мирнинского района. Аграрии совхоза «Новый» завершили посевную, засеяв 367 гектаров земли, площадь 500 городских кварталов. Погодные условия в этом году были непростыми, говорят специалисты. Продолжительные дожди, понижение температуры и местами снег. Это вынуждало временно приостанавливать работы. Тем не менее, посевную завершили в установленные сроки. Аграрии приступили к уходу за посевами. Это главная задача, от которой зависит будущий урожай и продовольственная обеспеченность района. И еще одна новость. 3 серебряные медали завоевал представитель Мирнинского района на республиканском турнире по конной стрельбе из лука. Соревнования прошли в селе Хора Верхневилюйского улуса. Мирнинский район представлял Николай Федоров из Ирылаха. Ему удалось завоевать награды в упражнении «Рейд», «Башня» и «По сумме двоеборья». В общем зачете он уступил призеру Кубка Азии Гаврилу Александрову из Амги. Конная стрельба из лука – сравнительно новый вид спорта, который набирает популярность в республике и по всей стране. Он уже включен в программу следующих игр «Манчары», которые пройдут в 2029 году. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями, в Удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в Алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: Дневного эфира.
6: Добрый день. Вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Втодий. Говорим о рынке жилья сегодня, о новостройках в Мирном. И обсуждаем эту тему мы сегодня с гостями студии, а именно Эдуардом Марковым, начальником жилищного отдела управления социального обеспечения и регионального развития акционерной компании «Алроса». Эдуард, привет, рад видеть тебя.
7: Привет.
6: И Лина Титух, риэлтор, партнер проекта жилого комплекса «Клёст». Лина, приветствую, рад видеть.
8: Взаимно.
6: Итак, из отпуска вернулся буквально несколько дней назад, ладно, вру, чуть больше, но воспоминания свежие. Коллеги мои, друзья, точнее мои, когда узнавали, что я вот из Мирного, спрашивали, а как у вас там дела? У нас есть такая вот замечательная алмазодобывающая компания, а как у вас с жильем? У вас же там, говорят они, можно квартиру купить по цене айфона или еще что-то в этом духе. Видимо, припоминая историю с Воркутой, где действительно проблемы с жильем. Вернее, наоборот, этих проблем, видимо, там нет. А у нас все-таки несколько ситуация иная. Вот какая она сейчас, мы попытаемся обрисовать. Лина, вопрос тебе как риэлтору. Соответственно, что у нас с рынком жилья сейчас происходит? Сколько у нас в среднем стоит, допустим, двухкомнатная квартира?
7: А мы рассматриваем новостройку или вторичный рынок?
6: Давай со вторички начнем.
7: Ну, вторичка интересная сейчас, потому что летом всегда у нас спад по ценам. Это самое оптимальное время для приобретения объектов недвижимости по самым выгодным ценам. Потому что в большинстве случаев у нас граждане разъезжаются по отпускам и также открываются дачные сезоны и ремонтные. По этой причине у нас вот как раз-таки ценник идет на спад. Но не обольщаемся. В августе цены немножко обратно возвращаются в свой знаменатель. И с августа по декабрь у нас самые выгодные цены как раз-таки для собственников, потому что там цена повышается за квадратный метр.
6: И здесь бы мой товарищ сказал бы, что теперь за 2 айфона можно купить? На самом деле, там примерный ценник.
7: Ну, средняя цена за двухкомнатную квартиру, если мы берем на вторичном рынке, варьируется от, давайте так, 5,5 до 7. Много есть факторов, влияющих на стоимость, поэтому какой-то единый ценник, к сожалению, назвать невозможно. Однокомнатная варьируется тоже в зависимости от квадратуры квартиры. Если мы берем 21-22 квадратных метра, то средняя цена у нас где-то сейчас около 4,5 миллионов рублей. От 2,5 до 4,5. То есть все зависит и от этажа, и от ремонта, и от того, что оставляет собственник недвижимости. Да, возможно, это звучит странно, но в мирном выстраиваются продажи именно таким образом.
6: Что ж, а теперь вопрос. Мы поняли уже только что, что это далеко не самая легкая история. Не так легко, как купить тот же самый телефон, купить квартиру в мирном. И поэтому очень важны здесь по-прежнему ипотечные программы. Сейчас мы говорим именно об общих ипотечных программах, которые доступны нашим слушателям и зрителям, которые живут здесь в мирном или переезжают сюда. Но, может быть, еще не устроились в Валросса или другую компанию.
7: Это прекрасно, если кто-то планирует сюда переехать, потому что у нас есть возможность взять самую прекрасную, наверное, на сегодняшний день льготную программу, дальневосточную. Она у нас идет по 2%. Сбербанк выдает с первоначальным взносом 20% от 20,1%, а ВТБ выдает от 40,1% пока что, но, возможно, будут изменения. Значит, кто проходит под дальневосточную ипотеку, хочется огласить список этот прекрасный и убить некоторые вопросы, потому что в большинстве случаев уже распространяются слухи, что дополнительные какие-то организации тоже могут взять. Итак, кто пройдет? Молодая семья, возраст родителей обоих должен быть до 36 лет. Неполная семья, одинокий родитель, возраст ребенка должен быть при этом до 18 лет. И в этом случае каждый из родителей может взять дальневосточную ипотеку. Каждый из бывших супругов. Медики, учителя и сотрудники ОПК «Алроса» без ограничений по возрасту и семейному статусу могут взять также под 2%. И добавилось у нас в эту категорию СВО, члены семьи СВО. И также у нас есть теперь категория «Прибывшие из Украины при предоставлении сертификата беженца».
6: Окей, Эдуард, вот мы только что услышали то, что дальневосточная ипотека, она доступна сотрудникам «Алроса», но здесь надо уточнить, как всегда, напомним, что у «Алроса» есть куча дочерних организаций, допустим, «Алросгаз» и так далее и тому подобное. Они тоже позволяют взять своим сотрудникам дальневосточную ипотеку, или это только какие-то именно производственные активы?
8: Если говорить про ОПК, то это только акционерная компания «Алроса».
6: Только акционерная компания «Алроса», соответственно, они могут претендовать на эту дальневосточную ипотеку.
8: Да, а так работники на общих условиях, то есть молодая семья, семья неполная, но тоже молодая.
6: Но, с другой стороны, давайте посмотрим на историю, связанную с теми же самыми ипотеками, которые доступны людям, скажем так, не семейным, но переезжающим на Дальний Восток. Насколько я понимаю, здесь ситуация посложнее, если нет ребенка, или, скажем так, человеку за 36 уже стукнуло и так далее и тому подобное. Вот здесь, опять же, какие условия по ипотеке? Там то же самое, то есть Дальний Восток.
7: А вот как раз я про это проговорила, что у нас есть категория ОПК «Алроса», медики, учителя без ограничений по возрасту.
6: Без ограничений по возрасту.
7: У нас могут спокойно приезжать данные категории лиц и приобретать объекты недвижимости.
6: Хорошо, я просто хочу обозначить, что если вдруг человек не попадает в эту программу по тем или иным причинам, мало ли, он не медик, не беженец и, соответственно, работает, может быть, в дочерней организации, но ему тоже хочется здесь работать, строить карьеру и как-то развивать наш регион. В таком случае с какими условиями ипотеки он может столкнуться?
7: Только базовая ипотека в этом случае подойдет данному клиенту. У нас есть еще и семейная ипотека, но если вы говорите, что совершенно нет ни детей и по возрасту нет прохода в данные льготные программы, то это только базовая ипотека. Сейчас Центробанк объявил ставку 14,25. Исходя из этого, выдача ипотеки ориентировочно в банках от 16 до 18%.
6: 16 до 18%, и, скорее всего, там еще и взнос первоначальный какой-нибудь драконовский.
7: На самом деле нет. Сейчас в общей сложности, даже если банк как бы говорит то, что возможно внести первоначальный взнос в размере от 10%, как правило, все равно необходимо вносить от 15, на самом деле, 15-20. Не совсем он большой, на самом деле, соизмеримо с ценой объекта, если смотреть, вполне разумный.
6: Я просто здесь обозначаю эти цифры и эти данные именно для того, чтобы подчеркнуть важность тех программ, которые существуют у Валросов в том числе, именно позволяющих арендовать жилье или купить это жилье. Здесь в Мирнинском районе, а точнее даже если говорить о Мирном. Может быть, мы чуть позже коснемся Айхава и Удачного, может быть, предметнее. Здесь, Эдуард, собственно, вновь к тебе этот вопрос. Какие программы сейчас существуют для ребят, которые только переехали, ну и вообще для сотрудников, которые только переехали, пока, может быть, арендуют только жилье или хотят его арендовать? Ну и дальше уже, что с поддержкой по платежам по ипотеке?
8: В компании у нас сейчас пока все традиционно. Это все те же самые виды корпоративных поддержек, о которых я уже говорил ранее на предыдущих эфирах. Первый – это частичная компенсация фактически уплаченных процентов по ипотечным кредитам. Она как раз помогает тем людям, которые не подпадают под требования дальневосточной ипотеки или под семейную. Еще надо сказать, что ипотека с господдержкой доступна только один раз. Если работник когда-то уже воспользовался этой господдержкой, ипотекой с господдержкой, то второй раз, соответственно, он ее уже оформить не может, и ему будут предлагать ипотеку на, ну, базовую, так сказать, ипотеку. И наша корподдержка как раз ему поможет, частично снизит его финансовую нагрузку при уплате процентов по ипотеке. Вот первое – это у нас частичная компенсация процентов по ипотеке. Второй вид корподдержки – это сейчас она мало пользуется спросом, но она есть. Это продажа в рассрочку жилых помещений, которые принадлежат компании, на праве собственности нанимателям, которые в них проживают. Там на 5, срок до 5 лет и первоначальная стоимость не менее 20%. Сейчас ей мало пользуются, потому что в основном приобретают именно дальневосточку. И третий вид у нас корпоративной поддержки, он, в принципе, такой достаточно молодой, но уже несколько лет работает. Это компенсация в полном объеме процентов по ипотеке для работников компании, имеющих 5 и более детей, и для работников, которые захотели стать участниками долевого строительства жилого дома многоквартирного, который строится в Мирном по улице Аюнского в районе магазина «Минутка».
6: Хорошо, здесь чуть поподробнее вот по поводу этого долевого строительства. Здесь еще раз, как это работает, то есть какие именно проценты гасит компания?
8: Уплачивает она именно все проценты.
6: Все проценты.
8: Да, на долю работника остается только уплата тела кредита, вот основного долга.
6: Хорошо. Окей, вернемся чуть позже и подробнее уже поговорим по поводу этой новостройки, что там нового, интересного. А по поводу арендного жилья, который сейчас возводит Дом РФ, насколько я помню.
8: Да, по инициативе компании сейчас ведется строительство 16-этажного 158-квартирного жилого дома в районе Голубых домов. Это программа Дом РФ, доступно арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе. Действительно, по результату строительства работникам компании в том числе будут предоставляться там квартиры по льготной стоимости, так как часть стоимости будет субсидироваться из федерального бюджета, одна треть из регионального бюджета, и одна треть будет платить сам работник.
6: Еще момент очень забавный. Мы с коллегами обсуждали эту стройку, и мой товарищ говорит, да она идет очень медленно. Я с ним спорил, да наоборот, мне кажется, она идет очень быстро, эта стройка. Вон там уже как краны активно, скажем так, работают. Там все в порядке. Когда рассчитываете сдать этот дом?
8: Еженедельно мы ездим на объекты, посещаем в том числе и в рамках еженедельных объездов с главой Мирнинского района Александром Валинуровичем Басыровым. Если говорить про строительство арендного дома, там стройготовность 37%. Подрядчик говорит о том, что они сдадут дом в срок. Да, у них были трудности из-за погодных условий и аномальная холодная зима, и снег, который нам мешал вот
6: летом,
8: весной и летом. Да, но они сейчас работают, у них интересный подход технологически выстроен, когда они строят, заливают основание верхних этажей, бригада уже снизу идет и прокладывает все инженерные сети, кабели, коммуникации, идет установка окон, то есть у них идет процесс прям достаточно такой последовательный. Ну и предпосылки к тому, что они успеют, ну, достаточно высокие.
6: Напомни, какой срок у них установлен?
8: 31 декабря 2026 года, то есть сейчас.
6: Прямо под Новый год.
8: Уже с отделкой, да. Они ведут работу, материалы у них закуплены. В принципе, там компания им достаточно оказывает хорошую поддержку в различных моментах работы.
6: То есть в конце этого года, 2026 год.
8: У подрядчика достаточно жесткие условия по договору. В случае, если он вдруг будет задерживать ввод в эксплуатацию, договором долевого строительства предусмотрены штрафы.
6: По итогу, вот учитывая ту информацию, которую ты только что назвал, в плане субсидирования, что субсидируют компании и так далее, и тому подобное, стоимость аренды этого жилья, сколько будут платить сотрудники, которые получат, ну, смогут там арендовать как раз квартиры?
8: Ставка будет утверждена приказом Минстроя Республики Саха-Якутия. Она будет утверждена именно на момент, когда уже будет дом введен, и, соответственно, будет исходить из ставки рыночной стоимости по городу Мирному. И опять же, если мы понимаем с вами, что, допустим, сейчас двухкомнатная квартира в пределах там 40 тысяч можно снять, арендовать, то делим на 3, это 13-15 тысяч.
6: Ух ты, выглядит очень и очень привлекательно, очень и очень привлекательно.
8: Да, надо только отметить, что в течение 5 лет идет финансирование 1/3 федерального бюджета, 1/3 республики, но по истечении 5 лет потом пропорционально будет федеральное субсидирование снижаться. И по истечении там 10 лет уже наниматель будет платить 2/3. Субсидия республики, так она и останется на весь период действия программы.
6: Отлично. Хорошо. Я думаю, то, что как-нибудь мы еще вернемся к этому вопросу и постучу по дереву на всякие пожарные, в том смысле, чтобы эта стройка действительно к сроку успела. Теперь, собственно, ко второй новостройке, которая сейчас буквально и возводит, которая находится и расположена по улице Аюнского. Нет, Аюнского как раз. ЖК «Клёст». На какой стадии сейчас там строительство находится? Что уже успели возвести строители?
7: А вот как раз вчера была на новостройке, смотрела и показывала нашим другим мирнинцам, что происходит, потому что за забором не всегда видно. Значит, уже возведены сваи, также выстроен первый этаж, и началась подготовка ко второму этажу. Здесь хочется обратить внимание, что дом все-таки трехподъездный, поэтому кажется, что где-то что-то с задержкой. На самом деле застройщик укладывается пока что в срок по установленным для себя нормам. Также хочется обратить внимание, что в момент, когда мы начали продавать объекты, мы обратили внимание, что больше спрос пошел на однокомнатные квартиры. Соответственно, застройщик тоже перерассмотрел такую возможность и увеличил количество однокомнатных квартир. Тем самым сейчас у нас текущих 108 объектов в данном доме.
6: 108 объектов, то есть 108 квартир.
7: 108.
6: 108 квартир, и, опять-таки, сколько там, получается, теперь есть однокомнатных?
7: Вот как раз, да, я себе эти цифры расписала. Значит, у нас однокомнатных квартир 47 штук, двухкомнатных 44 штуки и трехкомнатных 17.
6: Окей, хорошо. Ну что ж, если говорить о ценообразовании, здесь это очень важно. После нашей прошлой беседы, естественно, я обсуждал это интервью со своими друзьями, и они меня тоже спрашивали, и мы сошлись вот как раз на том моменте, посвященном квартирам в Клёсте. А именно, а что так дорого? Сколько сейчас, кстати, стоят квартиры? Вот, может, поменялось что-то?
7: Смотря с чем сравнивать. Я в этом много раз убеждалась, что если есть сравнение, то все становится явным и понятным. Ну, во-первых, какой контингент будет, да, заезжать в этот дом? В первую очередь у нас акцент стоит на тех, кому мы уже продавали. Это медики, учителя и сотрудники ОПК «Алроса». То есть это не разностороннее, так скажем, население в этом доме, поэтому здесь, наверное, что-то ближе к премиум-классу. А второй вопрос, что это все-таки новостройка. Это уже преимущество над вторичным рынком, потому что новостроек у нас не так много. В особенности тех, которые строят качественным образом. В большинстве случаев у нас нарушена шумоизоляция в домах, мы это знаем.
6: Да-да-да, ужасные подъезды.
7: Да, все верно. Здесь как раз-таки перекрываются эти вопросы. И что еще вы спросили?
6: Самое главное, я
7: цена,
6: думаю...
7: Цена, да?
6: Да, да, да, Лида, я в этот самый момент...
7: Слетела, пока думала о
6: Поверь, мы тут все в ожидании. Я думаю, ты интригу, наоборот, создаешь.
7: Да, да, есть такое. В общем-то, на самом деле, сейчас застройщик выстроил цену на каждом этаже разную. Можно подобрать для себя оптимальную цену на каждом этаже. У нас также остались однокомнатные 36 квадратных метров, двухкомнатные от 60 до 70 квадратных метров и трехкомнатные от 70 до 80 квадратных метров. И теперь в зависимости от этажа выстраивается цена. Ну, к примеру, на первых этажах можно... На первых, вторых, можно найти объекты, вот, допустим, однокомнатные квартиры в пределах 6 миллионов рублей. Двухкомнатные можно найти в пределах 10 миллионов рублей. И трех в пределах 11, ну, варьируется от 11 миллионов и выше. Поэтому тут все под запрос клиента. Помимо прочего, застройщик всегда готов рассмотреть дополнительные небольшие скидки.
6: То есть еще и скидки можно получить?
7: Если со мной дружить, я поговорю.
6: Хорошо. Здесь у акционерной компании «Алроса», у нее есть уже какое-то забронированное количество, насколько я понял, квартир, которые точно должны достаться сотрудникам компании. Все верно или здесь что-то поменялось?
8: Нет, сейчас мы на условиях свободного рынка. Кто хочет, заявляется, приобретает. По доступным предложениям можно обратиться к Лине, как представителю застройщика, она подскажет о наличии свободных квартир. Мы также ориентируем и своих работников, что если есть желание, если вдруг думали, что все распродано, то можно обратиться, уточниться и подать нам уже документы на корп-поддержку.
6: Здесь еще раз, я просто хочу, наверное, в пятый раз подчеркнуть эту мысль, что компания «Алроса», если этот сотрудник попадает под эту программу, она... Все проценты гасит.
8: Все проценты полностью, да.
6: То есть самому сотруднику остается только вот так вот заплатить вот те самые миллионы рублей, которые он решил заплатить за квартиру, соответственно.
8: Да.
6: Крутое предложение, на самом деле, крутое предложение. Если говорить уже об алгоритме, то есть как еще разочек заявиться на эту компанию, потому что мы в прошлый раз проговаривали же в беседе, как это все работает, то есть в соцотдел или куда нужно идти, обращаться в ЛАЦО, написать заявку, чтобы поучаствовать в этой программе, или Лина напрямую к тебе идти.
7: А можно и так, можно напрямую в ЛАЦО прийти, написать заявление, и там как раз обо всем расскажут. Либо можно обратиться ко мне, я пришлю памятку, где у нас полностью пошаговая инструкция, куда обратиться и что необходимо сделать. Помимо прочего, мы помогаем также гражданам с ипотечным брокером в одобрении ипотеки, поэтому если возникают сложности с этим вопросом, также можно с нами проконсультироваться.
8: И я дополню, можно также обратиться к нам в жилищный отдел, в аппарат управления, в 117 кабинет подойти со всеми документами. То есть даже если есть вопросы, вдруг ощущение, что, может быть, не подпадаете, там, может быть, чему-то не соответствуете, можно к нам подойти, мы все расскажем, посмотрим документы и вместе решим, как поступить. То есть не только в ЛАЦО, можно еще и к нам в жилищный отдел.
6: То есть есть какие-то моменты, которые, опять же...
8: Да, есть сомнения, там кто-то вдруг там недавно продал квартиру, это подпадает вроде как под ухудшение жилищных условий, но там это были вынужденные обстоятельства. То есть там мы можем рассмотреть все вопросы в индивидуальном порядке.
6: Отлично, отлично. Учитывая, что все-таки покупка квартиры – это одно из важнейших, наверное, решений, которые делают люди в течение своей жизни. Далее, соответственно, момент, связанный с теми же самыми решениями в жизни. Бывает такое то, что люди переезжают. Приезжают сюда, потом поработали и уезжают. В этом случае, опять же, есть ли какие-то ограничения, не ограничения по поводу того, как дальше уже действует человеку, который вот решил купить себе здесь квартиру, взял, опять же таки, программу поддержки и в какой-то момент понял, что ему надо переводиться. Условно, мало ли, вдруг хорошо все, он решил в Москву переехать на повышение или просто для себя другой город избрал. Вайхал, удачно поехал.
7: Вот здесь я могу сначала добавить про условия дальневосточной, и дальневосточной ипотеки как сотрудники ОПК «Алроса». Здесь вы верно задали вопрос. Действительно, есть такой интересный маленький нюанс, который звучит так, что сотрудник ОПК «Алроса» при условии, что взял дальневосточную ипотеку, должен отработать в течение 5 лет в компании, не сократиться, не уволиться по той причине, что в каждых полгода ему необходимо будет направлять в банк информацию, что он работает на прежнем месте работы. И при переводе в компанию «Алроса» сохраняются условия. То есть самое важное – сохранить свое место именно в компании.
6: 5 лет он должен отработать.
7: Все верно.
6: Если не получается, повторюсь, обстоятельства разные бывают. Перевез в другую компанию или еще что-то в этом духе. Дальше что? Ему проценты начинают начисляться по полной программе с того момента, ну, скажем так, как он уволился, или что-то еще в этом духе работает?
8: Ну, по истечению, там полгода дается
9: полгода.
8: Да, гражданину, чтобы он или восстановился на работе, именно в Алроса устроился, вот, или же тогда ему будет произведено до начисления увеличение этой процентной ставки до рыночной стоимости там, и плюс какой-то подпункт на несколько.
6: Ну, в общем, стандартная история. Хорошо, окей. Давайте напомним еще разочек нашим слушателям сроки окончания стройки по Клёсту.
7: Второй квартал 2027 года, весной следующего года.
6: То есть чуть позже уже сдачи, так сказать, планового и арендного дома.
8: Я еще хотел, Григорий, добавить именно по корпоративной поддержке. Если вдруг у нас работник, оформивший корпоративную поддержку, вдруг увольняется, то у нас программа предусмотрена, что он может подать заявление на заключение соглашения о компенсации процентов с его родственником, который работает, остался членом семьи, который остался работать в компании. То есть даже мы понимаем, там условно 5 лет прошло, в банк уже подтверждать не надо, что он уже там обязан работать в ОПК, но вдруг там какие-то семейные обстоятельства, он сам увольняется, но, допустим, супруга остается работать. Он может эту корпоративную поддержку, это соглашение, переоформить на нее. Для этого тоже надо будет обратиться в ОЦО, подать соответствующее заявление.
6: То есть и такие варианты есть. Достаточно гибко все, не так, что да. Все ультимативно и жестко. Хорошо. И в завершении вопрос текущий, потому что в прошлый раз к нашей беседе мы собирали вопросы от слушателей. Сейчас, я так понимаю, то, что есть текущие вопросы в плане того, как получить ипотеку, и речь идет о банках. То есть Дальневосточная ипотека, там были какие-то банки, по-моему, которые... ну, скажем так, не совсем правильно, может быть, выдавали или выдавали эту ипотеку, руководствуясь какими-то собственными принципами. Я, по-моему, могу перепутать, то ли с ВТБ, то ли со Сбером были тогда проблемы, когда мы в прошлый раз говорили. Теперь какие у нас истории именно с местными банками? Легко ли так взять в любом банке, который здесь у нас представлен, ипотеку? Или есть все-таки шероховатости и нюансы, которые стоит знать нашим слушателям?
8: Ну, к сожалению, проблема у нас так и осталась. Это проблема у нас со Сбербанком, который выдает ипотеку только тем сотрудникам, которые работают в структурном подразделении, имеющие тот КПП, который был включен в реестр. И, соответственно, у нас работники за пределами города Мирного, в том числе и работники, которые не работают в Мирнинско-Нюрбинском ГОКе, Сбербанк им отказывает в предоставлении ипотеки. Также у нас были проблемы с теми, кто уже оформил ипотеку. Это именно была проблема поселка Айхала и города Удачный, которым уже по факту выданы ипотеки при подтверждении того, что они работают в компании, им доначислили дорыночную стоимость. Переговорив с руководством Сбербанка, этот вопрос решили, но именно по новым ипотечным кредитам теперь пока стоп. Наше казначейство в Москве сейчас активно работает над тем, чтобы все-таки уладить вот эти вот формальности, потому что фактически работник соответствует критериям программы, но из-за формальности не может ее получить. Отмечу, что с банком ВТБ таких проблем нет. Они предоставляют ипотеку как работникам в поселке Айхал, в городе Удачный, так и в Мирном. Так что пока рекомендуем обращаться в ВТБ.
7: Да, и здесь хочется добавить, чтобы не пугал первоначальный взнос в размере 40%. Ну, как пугал, конечно, но при любых обстоятельствах максимальная сумма до 60 квадратов по дальневосточной ипотеке 6 миллионов рублей по дальневосточной, а свыше 60 до 9 миллионов рублей. Соответственно, все, что в остатке, это и есть первоначальный взнос. И, как правило, он достигает как раз-таки 40%.
6: 40% это, напомним, пожалуйста, первоначальный взнос сейчас.
7: ВТБ-банки, да.
6: ВТБ-банки. Окей. Понятно. А в Сбере он, соответственно, чуть поменьше.
7: 20. Но в любом случае, при тех обстоятельствах, которые я озвучила, что у нас 6,9 миллионов максимальная сумма, так и так выходит, что мы достигаем 40% первоначального хоть в Сбере, хоть в ВТБ.
6: Хорошо, были и слухи о том, что якобы Мирный могут выключить из дальневосточной ипотеки, из программы дальневосточной ипотеки.
7: Да, как раз-таки сегодня все ждали обновления по семейной и по дальневосточной ипотеке. Благо, нас вся эта ситуация обошла, и перенесен этот вопрос по семейной ипотеке дальневосточной до октября. Поэтому со спокойной душой выбираем свои объекты недвижимости.
6: То есть в октябре эту программу могут пересмотреть?
7: Могут либо улучшить, либо ухудшить.
6: Что ж, спасибо большое. Я думаю, нам надо почаще встречаться, потому что рынок жилья для Мирнинского района – это животрепещущая история. Всех интересует, всех касается. Напомню нашим слушателям, что гостями студии были сегодня Эдуард Марков, начальник жилищного отдела социального обеспечения и регионального развития акционерной компании «Алроса», и Лина Титух, риэлтор, партнер проекта жилого комплекса «Клёст». Большое спасибо за эту беседу. Удачи и до встречи.
7: До встречи.
8: До встречи.
0: Гости дневного эфира.
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Секреты теплой квартиры. Советы мирнинских мастеров по утеплению жилья. Посевная завершена, что вырастет на полях Мирнинского района. Лучник из Ирылаха покорил республиканский турнир на коне. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Мирный.
9: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня немного неясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями. В удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Водитель БелАЗа из Нердинско-Нюрбинского комбината Максим Бочков во второй раз стал лучшим по профессии в «Алроса». Он победил в 2022 году и подтвердил мастерство на юбилейном чемпионате. «Алроса» гордится стабильностью и профессионализмом своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

0: в Мирном. 13 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске: секреты теплой квартиры, советы мирнинских мастеров по утеплению жилья, посевная завершена, что вырастет на полях Мирнинского района, лучник из Ирылаха покорил республиканский турнир на коне. Теперь подробно. Плохо закрывающиеся окна и еле теплые батареи – знакомая проблема для мирнинцев, но ее можно предупредить, утеплить квартиру летом. Это идеальное время, чтобы утеплиться к холодам, позаботиться о радиаторах и осмотреть окна. Самое простое и очевидное – вымыть эти окна. Как объясняют мирнинские мастера, грязь на фурнитуре мешает механизмам и ускоряет износ. Если летом не почистить, зимой окно не закроется плотно. Комментирует Антон Гобжа, мастер по ремонту окон.
2: Геометрическая форма окна своеобразная, здесь некая полочка получается. И когда окошко в режиме проветривания, оно служит неким фильтром, бортиком таким, где скапливается со временем пыль. В конце лета ее там достаточно много. В первую очередь очищаем фурнитуру от пыли и грязи и смазываем.
1: Если на стеклопакете появились трещины или он запотевает внутри, пора менять. Это капитальная работа, и делать ее лучше летом. А замену уплотнителя, фурнитуры и мелкую регулировку мастер выполнит любое время. От окон к батареям. Во многих домах Мирного стоят чугунные радиаторы. Специалисты рекомендуют перейти на биметаллические. Они в 3 раза быстрее нагревают помещение. Если замена не по карману, промойте старые батареи, чтобы улучшить циркуляцию тепла. Помогут в этом слесарь управляющих компаний. Продолжит слесарь Роман Шкрет.
3: Жителям, ну, соответственно, нужно проверить наличие коррозии на радиаторах, наличие капельных утечек, соответственно. Ну, стоит обратить внимание также на вентиля, стояки, наличие потеков.
1: Существуют и подручные способы утепления. Установка теплоизоляционного экрана, заклеивание окон – это временные меры, прослужат один сезон. На следующий год лучше все-таки заменить окна. Далее. Овес, горох и подсолнечник высадили на территории Мирнинского района. Аграрии совхоза «Новый» завершили посевную, засеяв 367 гектаров земли, площадь 50 городских кварталов. Погодные условия в этом году были непростыми, говорят специалисты. Продолжительные дожди, понижение температуры и местами снег. Это вынуждало временно приостанавливать работы. Тем не менее, посевную завершили в установленные сроки. Аграрии приступили к уходу за посевами. Это главная задача, от которой зависит будущий урожай и продовольственная обеспеченность района. И еще одна новость. 3 серебряные медали завоевал представитель Мирнинского района на республиканском турнире по конной стрельбе из лука. Соревнования прошли в селе Хора Верхневилюйского улуса. Мирнинский район представлял Николай Федоров из Ирылаха. Ему удалось завоевать награды в упражнении «Рейд», «Башня» и «По сумме двоеборья». В общем зачете он уступил призеру Кубка Азии Гаврилу Александрову. Конная стрельба из лука – сравнительно новый вид спорта, который набирает популярность в республике по всей стране. Он уже включен в программу следующих игр «Манчары», которые пройдут в 2029 году. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями. В удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

枪。

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Секреты теплой квартиры. Советы мирнинских мастеров по утеплению жилья. Посевная завершена, что вырастет на полях Мирнинского района. Лучник из Ирылаха покорил республиканский турнир на коне. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама.
5: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями, в Удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В природном парке «Живые алмазы Якутии» пополнение. У Яка-Юленьки родился белоснежный теленок. Алроса бережно сохраняет уникальную природу Якутии, заботясь о природном парке.
0: А вы знали?
2: Хорошее настроение.

но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: в Мирном. 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске: секреты теплой квартиры, советы мирнинских мастеров по утеплению жилья, посевная завершена, что вырастет на полях Мирнинского района, лучник из Ирылаха покорил республиканский турнир на коне. Теперь подробно.

0: Закрывающиеся окна и еле теплые батареи – знакомая проблема для мирницев, но ее можно предупредить, утеплить квартиру летом. Это идеальное время, чтобы утеплиться к холодам, позаботиться о радиаторах и осмотреть окна. Самое простое и очевидное – вымыть эти окна. Как объясняют мирнинские мастера, грязь на фурнитуре мешает механизмам и ускоряет износ. Если летом не почистить, зимой окно не закроется плотно. Комментирует Антон Гобжа, мастер по ремонту окон.
1: Геометрическая форма окна своеобразная, здесь некая полочка получается. И когда окошко в режиме проветривания, оно служит неким фильтром, бортиком таким, где скапливается со временем пыль. В конце лета ее там достаточно много. В первую очередь очищаем фурнитуру от пыли и грязи и смазываем.
0: Если на стеклопакете появились трещины или он запотевает внутри, пора менять. Это капитальная работа, и делать ее лучше летом. А замену уплотнителя, фурнитуры и мелкую регулировку мастер выполнит любое время. От окон к батареям. Во многих домах Мирного стоят чугунные радиаторы. Специалисты рекомендуют перейти на биметаллические. Они в 3 раза быстрее нагревают помещение. Если замена не по карману, промойте старые батареи, чтобы улучшить циркуляцию тепла. Помогут в этом слесарь управляющих компаний. Продолжит слесарь Роман Шкрет.
2: Жителям, ну, соответственно, нужно проверить наличие коррозии на радиаторах, наличие капельных утечек, соответственно. Ну, стоит обратить внимание также на вентиля, стояки, наличие потеков.
0: Существуют и подручные способы утепления. Установка теплоизоляционного экрана, заклеивание окон – это временные меры, прослужат 1 сезон. На следующий год лучше все-таки заменить окна. Далее. Овес, горох и подсолнечник высадили на территории Мирнинского района. Аграрии совхоза «Новый» завершили посевную, засеяв 367 гектаров земли, площадь 500 городских кварталов. Погодные условия в этом году были непростыми, говорят специалисты. Продолжительные дожди, понижение температуры и местами снег. Это вынуждало временно приостанавливать работы. Тем не менее, посевную завершили в установленные сроки. Аграрии приступили к уходу за посевами. Это главная задача, от которой зависит будущий урожай и продовольственная обеспеченность района. И еще одна новость. 3 серебряные медали завоевал представитель Мирнинского района на республиканском турнире по конной стрельбе из лука. Соревнования прошли в селе Хора Верхневилюжского улуса. Мирнинский район представлял Николай Федоров из Орлаха. Ему удалось завоевать награды в упражнении «Рейд», «Башня» и «По сумме двоеборья». В общем зачете он уступил призеру Кубка Азии Гаврилу Александрову. Конная стрельба из лука – сравнительно новый вид спорта, который набирает популярность в республике по всей стране. Он уже включен в программу следующих игр «Манчары», которые пройдут в 2029 году. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе ясное небо, температура воздуха высокая, 30 градусов, без осадков. В Ленске, наоборот, пасмурно и дождливо, плюс 24. На севере района облачно с прояснениями. В удачной Майхале 27 градусов тепла, небольшой дождь. Влажные осадки в течение дня ожидаются и в алмазной столице, 24 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это Люди Алроса.
1: Герой выпуска Эдуард Буль, главный геотехник акционерной компании «Алроса».
2: Родился в небольшом поселке, недалеко от областного центра восточного Казахстана, города Усть-Каменогорск. Все свое детство сознательно я провел там, собственно, как и период учебы, получения профессионального образования тоже. И в 2014 году, в апреле месяце, если быть точнее, я перебрался, значит, сюда, в Западную Якутию, город Мир. Родители. Мама у меня большую часть жизни проработала бухгалтером, а потом ушла на пенсию. В какой-то момент времени отец сказал: все, хватит работать, значит, давай заниматься домом. Ну, с тех пор мама стала домохозяйкой, но я бы отметил, что, наверное, работы меньше при этом у нее не стало, потому что огороды, хозяйство и так далее большой отпечаток дают на это. Отец, царство небесное, уже нет с нами сейчас, отработал последние 33 года своей жизни в должности главного инженера. Соответственно, это большой отпечаток на его судьбу. Он был таким человеком очень серьезным, властным, очень, скажем так, требовательным в каких-то моментах. Получается так, что, наверное, не всегда у него было много свободного времени, чтобы посвящать его семье. Поэтому виделись мы, скажем так, не очень часто, но очень достойно проводили время всегда. Абсолютно точно я доволен положением своих дел во всех сферах, начиная от работы, заканчивая семьей. Ведь, на мой взгляд, компания, она дала мне достаточно много шансов и возможностей в жизни, в принципе, поскольку, если раньше я и не мечтал, да, путешествовать куда-то в любую страну мира, ну, то есть уровень дохода, наверное, просто не позволял, то сейчас это стало реальностью. Могу посмотреть что-то сам, мир, посмотреть, показать, значит, своим близким, семье, вывести куда-то в отпуск и так далее. Помимо этого, говоря о работе, это точно колоссальнейший опыт с профессиональной точки зрения, потому что наши объекты настолько разносторонние, настолько, не побоюсь сказать, уникальны в каких-то вещах, что это все, ну вот, работа в этом процессе, она дает большой колоссальный опыт, который трудно там переоценить. Мой день точно начинается очень неспокойно и очень интересно. Сейчас объясню, почему. Во-первых, я в последние 2-3 года там решил пересмотреть свои подходы к здоровью, ну, то есть больше внимания стал уделять там правильному питанию, спорту в жизни, распределению вообще или там некому симбиозу, да, в жизни. И посему у нас в семье есть такая традиция, что, ну, наверное, завтрак является главным приемом пищи, самым важным приемом пищи. Как следствие, требует большой отдачи, ну, от всех участников процесса, собственно, начиная от организации детей на этот завтрак, заканчивая, собственно, его приготовлением и так далее. И поэтому день начинается, безусловно, всегда с семейного большого завтрака, первое. Ну и второе, он насыщен потому, что утро насыщено потому, что до, собственно, начала рабочего дня нам с супругой всегда нужно успеть отвезти и организовать детей, а это у нас разные возрастные группы, кому-то, значит, в садик, кому-то в школу, кому-то на тренировку, вот, поэтому это требует времени. Поэтому, приходя на рабочее место, я уже, можно сказать, что, наверное, там пару зарядок выполнил, по крайней мере, по ощущениям, просто сделав обыденные будничные обязанности. Отношения с коллегами складываются по-разному, но преимущественно это положительный опыт. Почему говорю по-разному? Потому что, наверное, моему большому счастью, специфика работы моей такова, что нам всегда приходится искать некий компромисс, некий баланс между решениями. То есть, с одной стороны, это решение, направленное там на безопасность горных работ, с другой стороны, на повышение экономического эффекта, и поэтому в своей трудовой деятельности мне приходится сталкиваться там с разными структурами нашей компании, как там с инженерным блоком, с которым мы рука об руку работаем, с экономическим блоком, с производственной вертикалью. И вот тут иногда возникает, я бы назвал это хорошим, наверное, конфликтом интересов. Это неизбежно и считаю это абсолютно нормальным в работе. Но впоследствии именно вот такие там тяжелые совещания, не знаю, какие-то споры, дискуссии, диалоги, мозговые штурмы, что угодно, как это ни назови, они в конечном счете приводят к решению проблемы той или иной или к некому консенсусу. Поэтому я благодарен судьбе за то, что меня окружают именно такие люди, коллектив настоящих профессионалов, не побоюсь этого слова. Каждый там в своем направлении, но в симбиозе, когда мы работаем командой, лично я чувствую большую отдачу от всех, да, и нахожу новые силы для новых задач, собственно, по этой причине, что мы успешно можем коллективом решать большие серьезные задачи.
0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».

все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Компетенция машинист насосных установок дебютировала на 5-м чемпионате «Лучший по профессии Алроса». Участники из 3 городов показали, как знание схемы трасс важно для работы всей фабрики. «Алроса» создает площадку для обмена опытом.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: В мирном 16 часов.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете Алросса по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио.

0: it to put on your mantle. And it ain't a mackerel, and it ain't a jackal, and it ain't a fractal, but it'll last forever. And it ain't a sweater, and it ain't pleather, more like leather. Let's sing together.
1: Girl, I'm looking for a winner who's hungry for the dinner.
2: В Мирном 17 часов.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
4: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Теперь подробно. В Мирнинском политехническом институте готовы бесплатно обучить 114 человек. Количество бюджетных мест увеличилось на 15 по сравнению с прошлым годом. Набор на математическую и педагогическую специальности возобновили спустя несколько лет. В целом же ВУЗ обучает будущих филологов, электроэнергетиков, нефтяников, горняков. Продолжит Кристина Лазарева, заместитель директора по учебной работе Мирнинского политехнического института.
6: В этом году у нас выделено два целевых места. Одно место на направлении нефтегазовое дело от компании «Роснефть» и дочернего предприятия «Тасюряхнефтегазодобыча» и по направлению электроэнергетика-электротехника от организации «Теплоэнергосервис».
5: Прием документов на очную форму обучения в МПТИ завершат 25 июля, а для заочной и очно-заочной форм крайний срок – конец августа. Документы на поступление принимают только через портал госуслуги. Если возникнут сложности, абитуриенту помогут преподаватели вуза. Далее. Строители установили металлический каркас дома Арчи в Мирном. Теперь очертания 9-метрового здания видны за пределами стройплощадки. На месте будущего культурно-этнографического центра завершили третий этап работ. Всего их будет 7. Сдать объект планируется в ноябре 2026 года. Проект общественной организации «Сардана» поддерживают недропользователи «Алроса» и «Саханефть», а также городская администрация. Комментирует Федор Петров, председатель общественной организации по развитию якутской культуры «Сардана».
7: Здесь будет, скажем так, притяжение именно, скажем, культурного наследия, которое нам оставили наши предки.
5: Знакомить с национальной культурой посетителя дома Арчи будут бесплатно. Также на территории центра хотят проводить духовные обряды, мастер-классы и выставки. И еще одна новость. Отдыхающие орлята изучают правила дорожного движения на велосипедной трассе с препятствиями. Инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками промбеза «Алроса» провели для них акцию «Безопасное колесо».

0: На один день орлята примерили роль инспекторов ГАИ, болтали в громкоговоритель, мерили полицейскую форму и пробовали приспособления. Сотрудники ГАИ отдела промбезопасности «Алроса» впервые объединились, чтобы провести для отдыхающих школьников акцию. Продолжит Дмитрий Шабагоров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ.
1: Решили провести совместную акцию такую по безопасности дорожного движения, чтобы привить навык безопасного участия в дорожном движении несовершеннолетним, потому что у нас и взрослые многие, да, не знают правила дорожного движения, ну, то есть или забывают, и дети тем более, вот чтобы им было легче усвоить их в ходе игры, в ходе соревнований, до них это легче довести, то есть проще запомнить.
0: Чтобы проверить внимательность ребят, инспекторы ГАИ раздали участникам билеты с вопросами. Орлята на время решали задания на тему правил дорожного движения. Познавательные уроки в Орленке только начинаются. Отдыхающих ждет еще много активностей, где им в игровой форме расскажут о безопасности. Кстати, в Орлянде еще остались места на третий сезон. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?

0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это Люди Алроса.
1: Герой выпуска Эдуард Пули, главный геотехник акционерной компании «Алроса».
2: Родился в небольшом поселке, недалеко от областного центра восточного Казахстана, города Усть-Каменогорск. Все свое детство сознательно я провел там, собственно, как и период учебы, получения профессионального образования тоже. И в 2014 году, в апреле месяце, если быть точнее, я перебрался, значит, сюда, в Западную Якутию, город Мир. Родители. Мама у меня большую часть жизни проработала бухгалтером, а потом ушла на пенсию. В какой-то момент времени отец сказал: все, хватит работать, значит, давай заниматься домом. Ну, с тех пор мама стала домохозяйкой, но я бы отметил, что, наверное, работы меньше при этом у нее не стало, потому что огороды, хозяйство и так далее большой отпечаток дают на это. Отец, царство небесное, уже нет с нами сейчас, отработал последние 33 года своей жизни в должности главного инженера. Соответственно, это большой отпечаток на его судьбу. Он был таким человеком очень серьезным, властным, очень, скажем так, требовательным в каких-то моментах. Получается так, что, наверное, не всегда у него было много свободного времени, чтобы посвящать его семье, поэтому виделись мы, скажем так, не очень часто, но очень достойно проводили время всегда. Абсолютно точно я доволен положением своих дел во всех сферах, начиная от работы, заканчивая семьей. Ведь, на мой взгляд, компания, она дала мне достаточно много шансов и возможностей в жизни, в принципе, поскольку, если раньше я и не мечтал, да, путешествовать куда-то в любую страну мира, ну, то есть уровень дохода, наверное, просто не позволял, то сейчас это стало реальностью. Могу посмотреть что-то сам, мир, посмотреть, показать, значит, своим близким, семье, вывести куда-то в отпуск и так далее. Помимо этого, говоря о работе, это точно колоссальнейший опыт с профессиональной точки зрения, потому что наши объекты настолько разносторонние, настолько, не побоюсь сказать, уникальны в каких-то вещах, что это все, ну, вот, работа в этом процессе, она дает большой, колоссальный опыт, который трудно там переоценить. Мой день точно начинается очень неспокойно и очень интересно. Сейчас объясню, почему. Во-первых, я в последние 2-3 года там решил пересмотреть свои подходы к здоровью, ну, то есть больше внимания стал уделять там правильному питанию, спорту в жизни, распределению вообще или там некому симбиозу, да, в жизни. И посему у нас в семье есть такая традиция, что, ну, наверное, завтрак является главным приемом пищи, самым важным приемом пищи. Как следствие, требует большой отдачи, ну, от всех участников процесса, собственно, начиная от организации детей на этот завтрак, заканчивая, собственно, его приготовлением и так далее. И поэтому день начинается, безусловно, всегда с семейного большого завтрака, первое. Ну и второе, он насыщен потому, что утро насыщено потому, что до, собственно, начала рабочего дня нам с супругой всегда нужно успеть отвезти и организовать детей, а это у нас разные возрастные группы, кому-то, значит, в садик, кому-то в школу, кому-то на тренировку, вот, поэтому это требует времени. Поэтому, приходя на рабочее место, я уже, можно сказать, что, наверное, там пару зарядок выполнил, по крайней мере, по ощущениям, просто сделав обыденные будничные обязанности. Отношения с коллегами складываются по-разному, но преимущественно это положительный опыт. Почему говорю по-разному? Потому что, наверное, моему большому счастью, специфика работы моей такова, что нам всегда приходится искать некий компромисс, некий баланс между решениями. То есть, с одной стороны, это решение, направленное там на безопасность горных работ, с другой стороны, на повышение экономического эффекта, и поэтому в своей трудовой деятельности мне приходится сталкиваться там с разными структурами нашей компании, как там с инженерным блоком, с которым мы рука об руку работаем, с экономическим блоком, с производственной вертикалью. И вот тут иногда возникает, я бы назвал это хорошим, наверное, конфликтом интересов. Это неизбежно, и считаю это абсолютно нормальным в работе. Но впоследствии именно вот такие там тяжелые совещания, не знаю, какие-то споры, дискуссии, диалоги, мозговые штурмы, что угодно, как это ни назови, они в конечном счете приводят к решению проблемы той или иной, или к некому консенсусу. Поэтому я благодарен судьбе за то, что меня окружают именно такие люди, коллектив настоящих профессионалов, не побоюсь этого слова. Каждый там в своем направлении, но в симбиозе, когда мы работаем командой, лично я чувствую большую отдачу от всех всех, да, и нахожу новые силы для новых задач, собственно, по этой причине, что мы успешно можем коллективом решать большие серьезные задачи.
0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или в офисе. Это Люди Алроса.
3: Алмазный край. Радио без границ.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Корпоративный университет «Алроса» объявляет наборы с числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмаза содержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова, 11, АБК рудника «Мир», кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетеон и Кюсетун Бирнемедах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсу. То в сумме себе кисню горбирогопит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
1: Я не мог отдышаться в лавине упреков. Я боялся проснуться и сбиться с пути.

0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Сводка промбеза.
3: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МОАК. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
2: Сводка промбеза.

0: радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 18 часов.
0: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске: в Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Теперь подробно. В Мирнинском политехническом институте готовы бесплатно обучить 114 человек. Количество бюджетных мест увеличилось на 15 по сравнению с прошлым годом. Набор на математическую и педагогическую специальности возобновили спустя несколько лет. В целом же вуз обучает будущих филологов, электроэнергетиков, нефтяников, горняков. Продолжит Кристина Лазарева, заместитель директора по учебной работе Мирнинского политехнического института.
3: В этом году у нас выделено два целевых места. Одно место на направлении «Нефтегазовое дело» от компании «Роснефть» и дочернего предприятия «Тасюряхнефтегазодобыча» и по направлению «Электроэнергетика и электротехника» от организации «Теплоэнергосервис».
2: Прием документов на очную форму обучения в МПТИ завершат 25 июля, а для заочной и очно-заочной форм крайний срок – конец августа. Документы на поступление принимают только через портал госуслуги. Если возникнут сложности, абитуриенту помогут преподаватели вуза. Далее. Строители установили металлический каркас дома Арчи в Мирном. Теперь очертания 9-метрового здания видны за пределами стройплощадки. На месте будущего культурно-этнографического центра завершили третий этап работ. Всего их будет 7. Сдать объект планируется в ноябре 2026 года. Проект общественной организации «Сардана» поддерживают недропользователи «Алроса» и «Саханефть», а также городская администрация. Комментирует Федор Петров, председатель общественной организации по развитию якутской культуры «Сардана».
4: Здесь будет, скажем так, притяжение именно, скажем, культурного наследия, которое нам оставили наши предки.
2: Знакомить с национальной культурой посетителя дома Арчи будут бесплатно. Также на территории центра хотят проводить духовные обряды, мастер-классы и выставки. И еще одна новость. Отдыхающие орлята изучают правила дорожного движения на велосипедной трассе с препятствиями. Инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками промбеза «Алроса» провели для них акцию «Безопасное колесо». На один день орлята примерили роль инспекторов ГАИ. Болтали в громкоговоритель, мерили полицейскую форму и пробовали приспособления. Сотрудники ГАИ отдела промбезопасности «Алроса» впервые объединились, чтобы провести для отдыхающих школьников акцию. Продолжит Дмитрий Шабагоров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ.
5: Решили провести совместную акцию такую по безопасности дорожного движения, чтобы привить навык безопасного участия в дорожном движении несовершеннолетним, потому что у нас и взрослые многие, да, не знают правила дорожного движения, ну, то есть или забывают, и дети тем более, вот чтобы им было легче усвоить их в ходе игры, в ходе соревнований, до них это легче довести, то есть проще запомнить.
2: Чтобы проверить внимательность ребят, инспекторы ГАИ раздали участникам билеты с вопросами. Орлята на время решали задания на тему правил дорожного движения. Познавательные уроки в Орленке только начинаются. Отдыхающих ждет еще много активностей, где им в игровой форме расскажут о безопасности. Кстати, в Орлянде еще остались места на третий сезон. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Втоди. Говорим о рынке жилья сегодня, о новостройках в Мирном. И обсуждаем эту тему мы сегодня с гостями студии, а именно Эдуардом Марковым, начальником жилищного отдела управления социального обеспечения и регионального развития акционерной компании «Алроса». Эдуард, привет, рад видеть тебя.
3: Привет.
2: И Лина Титух, риэлтор, партнер проекта жилого комплекса «Клёст». Лина, приветствую, рад видеть.
4: Взаимно.
2: Итак, из отпуска вернулся буквально несколько дней назад, ладно, вру, чуть больше, но воспоминания свежие. Коллеги мои, друзья, точнее мои, когда узнавали, что я вот из Мирного, спрашивали, а как у вас там дела? О, у нас есть такая вот замечательная алмазодобывающая компания, а как у вас с жильем? У вас же там, говорят они, можно квартиру купить по цене айфона или еще что-то в этом духе. Видимо, припоминая историю с Воркутой, где действительно проблемы с жильем. Вернее, наоборот, этих проблем, видимо, там нет. А у нас все-таки несколько ситуаций иная. Вот какая она сейчас, мы попытаемся обрисовать. Лина, вопрос тебе как риэлтору. Соответственно, что у нас с рынком жилья сейчас происходит? Сколько у нас в среднем стоит, допустим, двухкомнатная квартира?
4: А мы рассматриваем новостройку или вторичный рынок?
2: Давай со вторички начнем.
4: Ну, вторичка интересная сейчас, потому что летом всегда у нас спад по ценам. Это самое оптимальное время для приобретения объектов недвижимости по самым выгодным ценам. Потому что в большинстве случаев у нас граждане разъезжаются по отпускам и также открываются дачные сезоны и ремонтные. По этой причине у нас вот как раз-таки ценник идет на спад. Но не обольщаемся, в августе цены немножко обратно возвращаются в свой знаменатель. И с августа по декабрь у нас самые выгодные цены как раз-таки для собственников, потому что там цена повышается за квадратный метр.
2: И здесь бы мой товарищ сказал бы, что теперь за 2 айфона можно купить? На самом деле, там примерный ценник.
4: Ну, средняя цена за двухкомнатную квартиру, если мы берем на вторичном рынке, варьируется от, давайте так, 5,5 до 7. Много есть факторов, влияющих на стоимость, поэтому какой-то единый ценник, к сожалению, назвать невозможно. Однокомнатная варьируется тоже в зависимости от квадратуры квартиры. Если мы берем 21-22 квадратных метра, то средняя цена у нас где-то сейчас около 4,5 миллионов рублей. От 2,5 до 4,5. То есть все зависит и от этажа, и от ремонта, и от того, что оставляет собственник недвижимости. Да, возможно, это звучит странно, но в Мирном выстраиваются продажи именно таким образом.
2: Что ж, а теперь вопрос. Мы поняли уже только что, что это далеко не самая легкая история. Не так легко, как купить тот же самый телефон, купить квартиру в Мирном. И поэтому очень важны здесь по-прежнему ипотечные программы. Сейчас мы говорим именно об общих ипотечных программах, которые доступны нашим слушателям и зрителям, которые живут здесь в Мирном или переезжают сюда. Но, может быть, еще не устроились в «Алроса» или другую компанию.
4: Это прекрасно, если кто-то планирует сюда переехать, потому что у нас есть возможность взять самую прекрасную, наверное, на сегодняшний день льготную программу, дальневосточную. Она у нас идет по 2%. Сбербанк выдает с первоначальным взносом 20% от 20,1, а ВТБ выдает от 40,1 пока что, но, возможно, будут изменения. Значит, кто проходит под дальневосточную ипотеку, хочется огласить список этот прекрасный и убить некоторые вопросы, потому что в большинстве случаев уже распространяются слухи, что дополнительные какие-то организации тоже могут взять. Итак, кто пройдет? Молодая семья, возраст родителей обоих должен быть до 36 лет. Неполная семья, одинокий родитель, возраст ребенка должен быть при этом до 18 лет. И в этом случае каждый из родителей может взять дальневосточную ипотеку. Каждый из бывших супругов. Медики, учителя и сотрудники ОПК «Алроса» без ограничений по возрасту и семейному статусу могут взять также под 2%. И добавилось у нас в эту категорию СВО, члены семьи СВО. И также у нас есть теперь категория прибывшие из Украины при предоставлении сертификата беженца.
2: Эдуард, вот мы только что слышали то, что дальневосточная ипотека, она доступна сотрудникам «Алроса», но здесь надо уточнить, как всегда, напомним, что у «Алроса» есть куча дочерних организаций, допустим, «Алросгаз» и так далее и тому подобное. Они тоже позволяют взять своим сотрудникам дальневосточную ипотеку, или это только какие-то именно производственные активы?
3: Если говорить про ОПК, то это только акционерная компания «Алроса».
2: Только акционерная компания «Алроса», соответственно, они могут претендовать на эту дальневосточную ипотеку.
3: Да, а так работники на общих условиях, то есть молодая семья, семья неполная, но тоже молодая.
2: Ну, с другой стороны, давайте посмотрим на историю, связанную с теми же самыми ипотеками, которые доступны людям, скажем так, не семейным, но переезжающим опять-таки на Дальний Восток, насколько я понимаю, здесь ситуация посложнее, если нет ребенка, или, ну, скажем так, человеку за 36 уже стукнуло и так далее и тому подобное. Вот здесь, опять же, какие условия по ипотеке? Там то же самое, то есть Дальний Восток.
4: А вот как раз я про это проговорила, что у нас есть категория ОПК, ЛРОСа, медики, учителя без ограничений по возрасту.
2: Без ограничений по возрасту.
4: У нас могут спокойно приезжать данные категории лиц и приобретать объекты недвижимости.
2: Хорошо, я просто хочу обозначить, что если вдруг человек не попадает в эту программу по тем или иным причинам, мало ли, он не медик, не беженец и, соответственно, работает, может быть, в дочерней организации, но ему тоже хочется здесь работать, строить карьеру и как-то развивать наш регион. В таком случае с какими условиями ипотеки он может столкнуться?
4: Только базовая ипотека в этом случае подойдет данному клиенту. У нас есть еще и семейная ипотека, но если вы говорите, что совершенно нет ни детей и по возрасту нет прохода в данные льготные программы, то это только базовая ипотека. Сейчас Центробанк объявил ставку 14,25. Исходя из этого, выдача ипотеки ориентировочно в банках от 16 до 18%.
2: От 16 до 18%, и, скорее всего, там еще и взнос первоначальный какой-нибудь драконовский.
4: На самом деле нет. Сейчас в общей сложности, даже если банк как бы говорит то, что возможно внести первоначальный взнос в размере от 10%, как правило, все равно необходимо вносить от 15% на самом деле, 15-20%. Не совсем он большой, на самом деле, соизмеримо с ценой объекта, если смотреть, вполне разумный.
2: Я просто здесь обозначаю эти цифры и эти данные именно для того, чтобы подчеркнуть важность тех программ, которые существуют в Алросе, в том числе, именно позволяющие их арендовать жилье или купить это жилье. Здесь, в Мирнинском районе, а точнее даже если говорить о Мирном. Может быть, мы чуть позже коснемся Айхава и Удачного, может быть, предметнее. Здесь, Эдуард, собственно, вновь к тебе этот вопрос. Какие программы сейчас существуют для ребят, которые только переехали, ну и вообще для сотрудников, которые только переехали, пока, может быть, арендуют только жилье или хотят его арендовать? Ну и дальше уже, что с поддержкой по платежам по ипотеке?
3: В компании у нас сейчас пока все традиционно. Это все те же самые виды корпоративных поддержек, о которых я уже говорил ранее на предыдущих эфирах. Первый – это частичная компенсация фактически уплаченных процентов по ипотечным кредитам. Она как раз помогает тем людям, которые не подпадают под требования дальневосточной ипотеки или под семейную. Еще надо сказать, что ипотека с господдержкой доступна только один раз. Если работник когда-то уже воспользовался этой господдержкой, ипотекой с господдержкой, то второй раз, соответственно, он ее уже оформить не может, и ему будут предлагать ипотеку на, ну, базовую, так сказать, ипотеку. И наша корподдержка как раз ему поможет, частично снизит его финансовую нагрузку при уплате процентов по ипотеке. Вот первое – это у нас частичная компенсация процентов по ипотеке. Второй вид корподдержки – это сейчас она мало пользуется спросом, но она есть. Это продажа в рассрочку жилых помещений, которые принадлежат компании на праве собственности, нанимателям, которые в них проживают. Там на 5, срок до 5 лет и первоначальная стоимость не менее 20%. Сейчас ей мало пользуются, потому что в основном приобретают именно дальневосточку. И третий вид у нас корпоративной поддержки, он, в принципе, такой достаточно молодой, но уже несколько лет работает. Это компенсация в полном объеме процентов по ипотеке для работников компании, имеющих 5 и более детей, и для работников, которые захотели стать участниками долевого строительства жилого дома многоквартирного, который строится в Мирном по улице Аюнского в районе магазина «Минутка».
2: Хорошо, здесь чуть поподробнее вот по поводу этого долевого строительства. Здесь еще раз, как это работает, то есть какие именно проценты гасит компания?
3: Уплачивает она именно все проценты.
2: Все проценты.
3: Да, на долю работника остается только уплата тела кредита, ну, вот основного долга.
2: Хорошо, окей, вернемся чуть позже и подробнее уже поговорим по поводу этой новостройки, что там нового, интересного. А по поводу арендного жилья, который сейчас возводит Дом РФ, насколько я помню.
3: Да, по инициативе компании сейчас ведется строительство 16-этажного 158-квартирного жилого дома в районе Голубых домов. Это программа Дом РФ, доступно арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе. Действительно, по результату строительства работникам компании в том числе будут предоставляться там квартиры по льготной стоимости, так как часть стоимости будет субсидироваться из федерального бюджета, одна треть из регионального бюджета, и одна треть будет платить сам работник.
2: Еще момент очень забавный. Мы с коллегами обсуждали эту стройку, и мой товарищ говорит, да она идет очень медленно. Я с ним спорил, да наоборот, мне кажется, она идет очень быстро, эта стройка. Вон там уже как краны активно, скажем так, работают. Там все в порядке. Когда рассчитываете сдать этот дом?
3: Еженедельно мы ездим на объекты, посещаем в том числе и в рамках еженедельных объездов с главой Мельнинского района Александром Валинуровичем Басыровым. Если говорить про строительство арендного дома, там стройготовность 37%. Подрядчик говорит о том, что они сдадут дом в срок. Да, у них были трудности из-за погодных условий и аномальная холодная зима, и снег, который нам мешал вот
2: летом,
3: весной и летом. Да, но они сейчас работают, у них интересный подход технологический выстроен, когда они строят, заливают основание верхних этажей, бригада уже снизу идет и прокладывает все инженерные сети, кабели, коммуникации, идет установка окон, то есть у них идет процесс прям достаточно такой последовательный. Ну и предпосылки к тому, что они успеют, ну, достаточно высокие.
2: Напомни, какой срок у них установлен?
3: 31 декабря 2026 года, то есть сейчас
2: под Новый год.
3: Уже с отделкой, да. Они ведут работу, материалы у них закуплены. В принципе, там компания им достаточно оказывает хорошую поддержку в различных моментах работы.
2: То есть в конце этого года, 2026 год.
3: У подрядчика достаточно жесткие условия по договору в случае, если он вдруг будет задерживать ввод в эксплуатацию. Договором долевого строительства предусмотрены штрафы.
2: По итогу, вот учитывая ту информацию, которую ты только что назвал, в плане субсидирования, что субсидируют компании и так далее, и тому подобное, стоимость аренды этого жилья. Сколько будут платить сотрудники, которые получат, ну, смогут там арендовать как раз квартиры?
3: Ставка будет утверждена приказом Минстроя Республики Саха-Якутия. Она будет утверждена именно на момент, когда уже будет дом введен. И, соответственно, будет исходить из ставки рыночной стоимости по городу Мирному. И опять же, если мы понимаем с вами, что, допустим, сейчас двухкомнатная квартира в пределах там 40 тысяч можно снять, арендовать, то делим на 3, это 13-15 тысяч.
2: Ух ты, выглядит очень и очень привлекательно, очень и очень привлекательно.
3: Да, надо только отметить, что в течение 5 лет идет финансирование 1/3 федерального бюджета, 1/3 республики, но по истечении 5 лет потом пропорционально будет федеральное субсидирование снижаться. И по истечении там 10 лет уже наниматель будет платить 2/3. Субсидия республики, так она и останется на весь период действия программы.
2: Отлично. Хорошо. Я думаю, то, что как-нибудь мы еще вернемся к этому вопросу и постучу по дереву на всякие пожарные, в том смысле, чтобы эта стройка действительно к сроку успела. Теперь, собственно, ко второй новостройке, которая сейчас буквально и возводит, которая находится и расположена по улице Аюнского. Нет, Аюнского как раз. ЖК «Клёст». На какой стадии сейчас там строительство находится? Что уже успели возвести строители?
4: А вот как раз вчера была на новостройке, смотрела и показывала нашим другим мирнинцам, что происходит, потому что за забором не всегда видно. Значит, уже возведены сваи, также выстроен первый этаж, и началась подготовка ко второму этажу. Здесь хочется обратить внимание, что дом все-таки трехподъездный, поэтому кажется, что где-то что-то с задержкой. На самом деле застройщик укладывается пока что в срок по установленным для себя нормам. Также хочется обратить внимание, что в момент, когда мы начали продавать объекты, мы обратили внимание, что больше спрос пошел на однокомнатные квартиры. Соответственно, застройщик тоже перерассмотрел такую возможность и увеличил количество однокомнатных квартир, тем самым сейчас у нас текущих 108 объектов в данном доме.
2: 108 объектов, то есть 108 квартир.
4: 108.
2: 108 квартир, и, опять-таки, сколько там, получается, теперь есть однокомнатных?
4: Вот как раз, да, я себе эти цифры расписала. Значит, у нас однокомнатных квартир 47 штук, двухкомнатных 44 штуки и трехкомнатных 17.
2: Окей, хорошо. Ну, что ж, если говорить о ценообразовании, здесь это очень важно. После нашей прошлой беседы, естественно, я обсуждал это интервью со своими друзьями, и они меня тоже спрашивали, и мы сошлись вот как раз на том моменте, посвященном квартирам в Клёсте, Аина, а что так дорого? Сколько сейчас, кстати, стоят квартиры? Вот, может быть, поменялось что-то?
4: Смотря с чем сравнивать. Я в этом много раз убеждалась, что если есть сравнение, то все становится явным и понятным. Ну, во-первых, какой контингент будет, да, заезжать в этот дом? В первую очередь у нас акцент стоит на тех, кому мы уже продавали. Это медики, учителя и сотрудники ОПК «Алроса». То есть это не разностороннее, так скажем, население в этом доме, поэтому здесь, наверное, что-то ближе к премиум-классу. А второй вопрос, что это все-таки новостройка. Это уже преимущество над вторичным рынком, потому что новостроек у нас не так много. В особенности тех, которые строят качественным образом. В большинстве случаев у нас нарушена шумоизоляция в домах, мы это знаем.
2: Да-да-да, ужасные подъезды.
4: Да, все верно. Здесь как раз-таки перекрываются эти вопросы. И что еще вы спросили?
2: Самое главное, я
4: думаю... Цена, да?
2: Да, Лида, в этот самый момент...
4: Слетела, пока думала о
2: Поверь, мы тут все в ожидании. Я думаю, ты интригу, наоборот, создаешь.
4: Да, есть такое. В общем-то, на самом деле, сейчас застройщик выстроил цену на каждом этаже разную. Можно подобрать для себя оптимальную цену на каждом этаже. У нас также остались однокомнатные 36 квадратных метров, двухкомнатные от 60 до 70 квадратных метров и трехкомнатные от 70 до 80 квадратных метров. И теперь в зависимости от этажа выстраивается цена. Ну, к примеру, на первых этажах можно... На первых, вторых, можно найти объекты, вот, допустим, однокомнатные квартиры в пределах 6 миллионов рублей. Двухкомнатные можно найти в пределах 10 миллионов рублей. И трех в пределах 11, ну, варьируется от 11 миллионов и выше. Поэтому тут все под запрос клиента. Помимо прочего, застройщик всегда готов рассмотреть дополнительные небольшие скидки.
2: То есть еще и скидки можно получить?
4: Если со мной дружите, я поговорю.
2: Хорошо. Здесь у акционерной компании «Алроса», у нее есть уже какое-то забронированное количество, насколько я понял, квартир, которые точно должны достаться сотрудникам компании. Все верно или здесь что-то поменялось?
3: Нет, сейчас мы на условиях свободного рынка. Кто хочет, заявляется, приобретает. По доступным предложениям можно обратиться к Лине, как представителю застройщика, она подскажет о наличии свободных квартир. Мы также ориентируем и своих работников, что если есть желание, если вдруг думали, что все распродано, то можно обратиться, уточниться и подать нам уже документы на корп-поддержку.
2: Здесь еще раз, я просто хочу, наверное, в пятый раз подчеркнуть эту мысль, что компания «Алроса», если этот сотрудник попадает под эту программу, она... Все проценты гасит.
3: Все проценты полностью, да.
2: То есть самому сотруднику остается только вот так вот заплатить вот те самые миллионы рублей, которые он решил заплатить за квартиру, соответственно.
3: Да.
2: Крутое предложение, на самом деле, крутое предложение. Если говорить уже об алгоритме, то есть как еще разочек заявиться на эту компанию, потому что мы в прошлый раз проговаривали же в беседе, как это все работает, то есть в соцотдел или куда нужно идти, обращаться в ОЦО, написать заявку, чтобы поучаствовать в этой программе, или Лина напрямую к тебе идти.
4: А можно и так, можно напрямую в ОЦО прийти, написать заявление, и там как раз обо всем расскажут. Либо можно обратиться ко мне, я пришлю памятку, где у нас полностью пошаговая инструкция, куда обратиться и что необходимо сделать. Помимо прочего, мы помогаем также гражданам с ипотечным брокером в одобрении ипотеки, поэтому если возникают сложности с этим вопросом, также можно с нами проконсультироваться.
3: И я дополню, можно также обратиться к нам в жилищный отдел, в аппарат управления, в 117 кабинет подойти со всеми документами. То есть даже если есть вопросы, вдруг ощущение, что, может быть, не подпадаете, там, может быть, чему-то не соответствуете, можно к нам подойти, мы все расскажем, посмотрим документы и вместе решим, как поступить. То есть не только в ОЦО, можно еще и к нам в жилищный отдел.
2: То есть есть какие-то моменты, которые, опять же...
3: Да, есть сомнения, там кто-то вдруг там недавно продал квартиру, это подпадает вроде как под ухудшение жилищных условий, но там это были вынужденные обстоятельства. То есть там мы можем рассмотреть все вопросы в индивидуальном порядке.
2: Отлично, отлично. Учитывая, что все-таки покупка квартиры – это одно из важнейших, наверное, решений, которые делают люди в течение своей жизни. Далее, соответственно, момент, связанный с теми же самыми решениями в жизни. Бывает такое, то, что люди переезжают. Приезжают сюда, потом поработали и уезжают. В этом случае, опять же, есть ли какие-то ограничения, не ограничения по поводу того, как дальше уже действует человеку, который вот решил купить себе здесь квартиру? взял, опять же таки, программу поддержки и в какой-то момент понял, что ему надо переводиться, условно. Мало ли, вдруг хорошо все, он решил в Москву переехать на повышение или просто для себя другой город избрал. Вайхал, удачно поехал.
4: Вот здесь, да, я могу сначала добавить про условия дальневосточной, и дальневосточной ипотеки, как сотрудники ОПК «Алроса». Здесь вы верно задали вопрос. Действительно, есть такой интересный маленький нюанс, который звучит так, что сотрудник ОПК «Алроса» при условии, что взял дальневосточную ипотеку, должен отработать в течение 5 лет в компании, не сократиться, не уволиться по той причине, что в каждых полгода ему необходимо будет направлять в банк информацию, что он работает на прежнем месте работы. И при переводе в компанию «Алроса» сохраняются условия. То есть самое важное – сохранить свое место именно в компании.
2: 5 лет он должен отработать.
4: Все верно.
2: Если не получается, повторюсь, обстоятельства разные бывают. Перевез в другую компанию или еще что-то в этом духе. Дальше что? Ему проценты начинают начисляться по полной программе с того момента, ну, скажем так, как он уволился, или что-то еще в этом духе работает?
3: Ну, по истечению, там полгода дается.
2: Полгода.
3: Да, гражданину, чтобы он или восстановился на работе, именно в «Алроса» устроился, вот, или же тогда ему будет произведено до начисления увеличение этой процентной ставки до рыночной стоимости там, и плюс какой-то подпункт на несколько.
2: Ну, в общем, стандартная история. Хорошо, окей. Давайте напомним еще разочек нашим слушателям сроки окончания стройки по Клёсту.
4: 2-й квартал 2027 года, весной следующего года.
2: То есть чуть позже уже сдачи, так сказать, планового и арендного дома.
3: Я еще хотел, Григорий, добавить именно по корпоративной поддержке. Если вдруг у нас работник, оформивший корпоративную поддержку, вдруг увольняется, то у нас программа предусмотрена, что он может подать заявление на заключение соглашения о компенсации процентов с его родственником, который работает, остался членом семьи, который остался работать в компании. То есть даже мы понимаем, там условно 5 лет прошло, в банк уже подтверждать не надо, что он уже там обязан работать в ОПК, но вдруг там какие-то семейные обстоятельства, он сам увольняется, но, допустим, супруга остается работать. Он может эту корпоративную поддержку, это соглашение, переоформить на нее. Для этого тоже надо будет обратиться в отцо, подать соответствующее заявление.
2: То есть и такие варианты есть. Достаточно гибко все, не так, что все ультимативно и жестко. Хорошо. И в завершении вопрос текущий, потому что в прошлый раз к нашей беседе мы собирали вопросы от слушателей. Сейчас, я так понимаю, то, что есть текущие вопросы в плане того, как получить ипотеку, и речь идет о банках. То есть дальневосточная ипотека, там были какие-то банки, по-моему, которые... ну, скажем так, не совсем правильно, может быть, выдавали эту ипотеку, руководствуясь какими-то собственными принципами. Я, по-моему, могу перепутать, то ли с ВТБ, то ли со Сбером были тогда проблемы, когда мы в прошлый раз говорили. Теперь какие у нас истории именно с местными банками? Легко ли так взять в любом банке, который здесь у нас представлен, ипотеку? Или есть все-таки шероховатость и нюанс, которые стоит знать нашим слушателям?
3: Ну, к сожалению, проблема у нас так и осталась. Это проблема у нас со Сбербанком, который выдает ипотеку только тем сотрудникам, которые работают в структурном подразделении, имеющие тот КПП, который был включен в реестр. И, соответственно, у нас работники за пределами города Мирного, в том числе и работники, которые не работают в Мирнинско-Нюрбинском ГОКе, Сбербанк им отказывает в предоставлении ипотеки. Также у нас были проблемы с теми, кто уже оформил ипотеку. Это именно была проблема поселка Айхала и города Удачный, которым уже по факту выданы ипотеки при подтверждении того, что они работают в компании, им доначислили дорыночную стоимость. Переговорив с руководством Сбербанка, этот вопрос решили, но именно по новым ипотечным кредитам теперь пока стоп. Наше казначейство в Москве сейчас активно работает над тем, чтобы все-таки уладить вот эти вот формальности, потому что фактически работник соответствует критериям программы, но из-за формальности не может ее получить. Отмечу, что с банком ВТБ таких проблем нет. Они предоставляют ипотеку как работникам в поселке Айхал, в городе Удачный, так и в Мирном. Так что пока рекомендуем обращаться в ВТБ.
4: Да, и здесь хочется добавить, чтобы не пугал первоначальный взнос в размере 40%. Ну, как пугал, конечно, но при любых обстоятельствах максимальная сумма до 60 квадратов по дальневосточной ипотеке 6 миллионов рублей по дальневосточной, а свыше 60 до 9 миллионов рублей. Соответственно, все, что в остатке, это и есть первоначальный взнос. И, как правило, он достигает как раз-таки 40%.
2: 40% это, напомним, пожалуйста, первоначальный взнос сейчас.
4: ВТБ-банки, да.
2: ВТБ-банки. Окей. Понятно. А в Сбере он, соответственно, чуть поменьше.
4: 20. Но в любом случае, при тех обстоятельствах, которые я озвучила, что у нас 6,9 миллионов максимальная сумма, так и так выходит, что мы достигаем 40% первоначального хоть в Сбере, хоть в ВТБ.
2: Хорошо, были и слухи о том, что якобы Мирный могут выключить из дальневосточной ипотеки, из программы дальневосточной ипотеки.
4: Да, как раз таки сегодня все ждали обновления по семейной и по дальневосточной ипотеке. Благо, нас вся эта ситуация обошла, и перенесен этот вопрос по семейной ипотеке дальневосточной до октября. Поэтому с спокойной душой выбираем свои объекты недвижимости.
2: То есть в октябре эту программу могут пересмотреть?
4: Могут либо улучшить, либо ухудшить.
2: Что ж, спасибо большое. Я думаю, нам надо почаще встречаться, потому что рынок жилья для Мирнинского района – это животрепещущая история. Всех интересует, всех касается. Напомню нашим слушателям, что гостями студии были сегодня Эдуард Марков, начальник жилищного отдела социального обеспечения и регионального развития акционерной компании «Алроса», и Лина Титух, риэлтор, партнер проекта жилого комплекса «Клёст». Большое спасибо за эту беседу. Удачи и до встречи.
4: До встречи.
3: До встречи.
1: Гости дневного эфира. Алмазный край. Радио без границ.
5: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Мирный.
6: В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. В торговом центре «Континент» скидка 30% на зоотовары, 30% на стройматериалы, на весь остальной ассортимент скидка 20%. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Корпоративный университет «Алроса» объявляет набор из числа незанятого населения Якутии на бесплатное дистанционное обучение для дальнейшего трудоустройства. Обучение с трудоустройством в Мирнинско-Нюрбинский ГОК, цех окончательной доводки по следующим профессиям. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4-5 разряда, город Мирный. Доводчик алмазосодержащих концентратов 4 разряд, город Мирный. Заявки на обучение принимают в Корп университете «Алроса» по адресу город Мирный, шоссе Кузакова 11, АБК Рудника Мир, кабинет 514. Телефон для справок 8-914-309-46-10. 8-914-309-46-10. Обращаться с 8 часов до 17:30, перерыв на обед с 12:30 до 14 часов. Пятница с 8 до 12:30. Московская ярмарка на ТЗБ объявляет о поступлении летней одежды и обуви для всей семьи. Действует скидка в 10% на весь ассортимент. На грузовую станцию технического обслуживания требуются специалисты по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей. Обращаться по телефону 8-914-252-34-22. 8-914-252-34-22. Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу помощника руководителя, флориста, ученика флориста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Профилакторий Горняк запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. Алрос укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Теперь подробно. В Мирнинском политехническом институте готовы бесплатно обучить 114 человек. Количество бюджетных мест увеличилось на 15 по сравнению с прошлым годом. Набор на математическую и педагогическую специальности возобновили спустя несколько лет. В целом же вуз обучает будущих филологов, электроэнергетиков, нефтяников, горняков. Продолжит Кристина Лазарева, заместитель директора по учебной работе Мирнинского политехнического института.
3: В этом году у нас выделено два целевых места. Одно место на направлении нефтегазовое дело от компании «Роснефть» и дочернего предприятия «Тасюряхнефтегазодобыча» и по направлению электроэнергетика и электротехника от организации «Теплоэнергосервис».
2: Прием документов на очную форму обучения в МПТИ завершат 25 июля, а для заочной и очно-заочной форм крайний срок – конец августа. Документы на поступление принимают только через портал госуслуги. Если возникнут сложности, абитуриенту помогут преподаватели вуза. Далее. Строители установили металлический каркас дома Арчи в Мирном. Теперь очертания 9-метрового здания видны за пределами стройплощадки. На месте будущего культурно-этнографического центра завершили третий этап работ. Всего их будет 7. Сдать объект планируется в ноябре 2026 года. Проект общественной организации «Сардана» поддерживают недропользователи «Алроса» и «Саханефть», а также городская администрация. Комментирует Федор Петров, председатель общественной организации по развитию якутской культуры «Сардана».
4: Здесь будет, скажем так, притяжение именно, скажем, культурного наследия, которое нам оставили наши предки.
2: Знакомить с национальной культурой посетителя дома Арчи будут бесплатно. Также на территории центра хотят проводить духовные обряды, мастер-классы и выставки. И еще одна новость. Отдыхающие орлята изучают правила дорожного движения на велосипедной трассе с препятствиями. Инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками промбеза «Алроса» провели для них акцию «Безопасное колесо». На один день орлята примерили роль инспекторов ГАИ. Болтали в громкоговоритель, мерили полицейскую форму и пробовали приспособления. Сотрудники ГАИ отдела промбезопасности «Алроса» впервые объединились, чтобы провести для отдыхающих школьников акцию. Продолжит Дмитрий Шабагоров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ.
5: Решили провести совместную акцию такую по безопасности дорожного движения, чтобы привить навык безопасного участия в дорожном движении несовершеннолетним, потому что у нас и взрослые многие, да, не знают правила дорожного движения, или забывают, и дети тем более. Вот чтобы им было легче усвоить их в ходе игры, в ходе соревнований, до них это легче довести, то есть проще запомнить.
2: Чтобы проверить внимательность ребят, инспекторы ГАИ раздали участникам билеты с вопросами. Орлята на время решали задания на тему правил дорожного движения. Познавательные уроки в Орленке только начинаются. Отдыхающих ждет еще много активностей, где им в игровой форме расскажут о безопасности. Кстати, в Орлянде еще остались места на третий сезон. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Допустим. Я ждал тебя как весну, ты пришла как лето. Моросила осень, зима не согреет. Какое время года, не важно. Важно, чтобы наш корабль не был бумагой.

Кормили меня обещанием, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял. А нужно лишь одно и

0: обещанием, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял, а нужно лишь...
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Сборная «Профалмаза» завоевала серебряный кубок на спартакиаде трудовых коллективов Якутии. 79 спортсменов из Мирнинского района защищали честь профсоюза. «Алроса» гордится командным духом и силой своих сотрудников.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсет, ООН, и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, свидетельствует. Связь, информационные технологии, да, он массовая коммуникация, регистрация, надзор, федеральная служба, и клиническая судьба, бирсел, то сумею себе, кисканю, бирга,
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: Средний объем реализации бетона по Мирному – 4500 кубических метров в год. 60% уходит на подземные работы на руднике «Интернациональный». «Алрос» обеспечивает надежную строительную базу для ключевых горных проектов.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: А ты где-то там, где-то там улыбаешься, но не для глаз моих. А ты где-то там забываешься, оставляя

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Где-то есть корабли.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Лучшая музыка. На радио
3: «Алмазный край».
2: «Алмазный край».

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсель, ТАОН и КЮСЕ Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ОНА массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и КЮСЕ Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Я курю на балконе, ночь давит на грудь, город шумит, но мне не...

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Своди меня обратно в школу.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 3.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
2: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазных край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И Кюсе. Тон. Бирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрации. Надзор. Федеральная служба. И Кюсе. Субебир. Сыл. Тосуню. Субеки. Сунюгар. Бирага.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

«Грозный край», объединяя города.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Машинист экскаватора Айхальского комбината Батон Айданов победил в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» и представит Якутию на федеральном уровне в сентябре. Конкурс экскаваторщиков пройдет в Новочебоксарске. «Алроса» растит кадры, которые достойно представляют республику на всю страну.
0: А вы знали?

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Теперь подробно. В Мирнинском политехническом институте готовы бесплатно обучить 114 человек. Количество бюджетных мест увеличилось на 15 по сравнению с прошлым годом. Набор на математическую и педагогическую специальности возобновили спустя несколько лет. В целом же ВУЗ обучает будущих филологов, электроэнергетиков, нефтяников, горняков. Продолжит Кристина Лазарева, заместитель директора по учебной работе Мирнинского политехнического института.
3: В этом году у нас выделено два целевых места. Одно место на направлении нефтегазовое дело от компании «Роснефть» и дочернего предприятия «Тасюряхнефтегазодобыча» и по направлению электроэнергетика и электротехника от организации «Теплоэнергосервис».
2: Прием документов на очную форму обучения в МПТИ завершат 25 июля, а для заочной и очно-заочной форм крайний срок – конец августа. Документы на поступление принимают только через портал госуслуги. Если возникнут сложности, абитуриенту помогут преподаватели вуза. Далее. Строители установили металлический каркас дома Арчи в Мирном. Теперь очертания 9-метрового здания видны за пределами стройплощадки. На месте будущего культурно-этнографического центра завершили третий этап работ. Всего их будет 7. Сдать объект планируется в ноябре 2026 года. Проект общественной организации «Сардана» поддерживают недропользователи «Алроса» и «Саханефть», а также городская администрация. Комментирует Федор Петров, председатель общественной организации по развитию якутской культуры «Сардана».
4: Здесь будет, скажем так, притяжение именно, скажем, культурного наследия, которое нам оставили наши предки.
2: Знакомить с национальной культурой посетителя дома Арчи будут бесплатно. Также на территории центра хотят проводить духовные обряды, мастер-классы и выставки. И еще одна новость. Отдыхающие орлята изучают правила дорожного движения на велосипедной трассе с препятствиями. Инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками промбеза «Алроса» провели для них акцию «Безопасное колесо». На один день орлята примерили роль инспекторов ГАИ. Болтали в громкоговоритель, мерили полицейскую форму и пробовали приспособления. Сотрудники ГАИ отдела промбезопасности «Алроса» впервые объединились, чтобы провести для отдыхающих школьников акцию. Продолжит Дмитрий Шабагоров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ.
5: Решили провести совместную акцию такую по безопасности дорожного движения, чтобы привить навык безопасного участия дорожного движения несовершеннолетним, потому что у нас и взрослые многие, да, не знают правила дорожного движения, ну, то есть или забывают, и дети тем более, вот чтобы им было легче усвоить их в ходе игры, в ходе соревнований, до них это легче довести, то есть проще запомнить.
2: Чтобы проверить внимательность ребят, инспекторы ГАИ раздали участникам билеты с вопросами. Орлята на время решали задания на тему правил дорожного движения. Познавательные уроки в Орленке только начинаются. Отдыхающих ждет еще много активностей, где им в игровой форме расскажут о безопасности. Кстати, в Орлянде еще остались места на третий сезон. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кане пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.
6: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM.
1: Сайт, ты не ты там, любовь двух одинаковых сердец.

0: «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Овны, вам лучше отказаться от долгосрочного планирования. Вечер проведите расслабленно, займитесь делами, которые вам нравятся и поднимают настроение. Тельцы, на этой неделе вы будете в центре внимания. Не стесняйтесь показать всем свои способности и таланты. Не стоит спорить и отстаивать свое мнение. Близнецы, нужно игнорировать людей, которые отвлекают вас от дел пустыми разговорами. Думайте о своем душевном покое. Позаботьтесь о своем состоянии. Выделите время для отдыха. Раки, не следует заниматься решением чужих проблем. Не участвуйте в спорах окружающих. Больше отдыхайте и общайтесь. Общайтесь с людьми, настроенными на позитив. Проведите неделю так, как считаете нужным. Львы. Вам трудно признавать свое поражение, но сейчас необходимо пойти на компромисс. Так вы решите сразу несколько проблем и сможете заняться другими делами. Хороший день для планирования, для постановки целей. Девы. Настало время для перемен к лучшему. Пробуйте новое, отстаивайте свое мнение, делайте то, что приносит вам радость и удовлетворение. Проведите неделю комфортно и расслабленно. Весы. Вам предстоит осознать свои ошибки, и для вас это станет точкой роста. В отношениях с близкими говорите о своих делах честно и открыто, а при планировании будущего ставьте себе реалистичные цели. Скорпионы, вас ждет эмоционально напряженная неделя. Вы легко можете обидеть близкого человека резким словом или замечанием. Лучше ограничить общение и заняться хобби. Стрельцы, вам нужно будет сделать множество дел. Не тратьте время на пустые разговоры. Постарайтесь закончить все, а потом полноценно отдохнуть. Не стоит приглашать шумных гостей, лучше почитайте книгу. Козероги, на этой неделе вас могут одолевать уныние и тревога о будущем. Не стоит беспокоиться, в ближайшее время в вашей жизни будут происходить только позитивные события. Водолеи. Любые задачи будут даваться легко. Какие-то ваши планы и желания могут начать исполняться. Принимая важные решения, руководствуйтесь голосом разума. И, наконец, рыбы. Обилие общения может вывести рыб из себя. Будьте тактичнее и следите за словами, иначе можете обидеть кого-то резким замечанием или критикой. Чтобы восполнить свои силы, вечером лучше побыть в одиночестве.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся, слушай везде, где есть интернет.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: По итогам 2025 года выручка «Алроса» превысила 240 миллиардов рублей, а компания прошла цикл лучше многих мировых конкурентов. «Алроса» укрепляет лидерство, обеспечивая стабильность и развитие в любой экономической ситуации.
0: А вы знали?
2: Не переключайся.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Теперь подробно. В Мирнинском политехническом институте готовы бесплатно обучить 114 человек. Количество бюджетных мест увеличилось на 15 по сравнению с прошлым годом. Набор на математическую и педагогическую специальности возобновили спустя несколько лет. В целом же ВУЗ обучает будущих филологов, электроэнергетиков, нефтяников, горняков. Продолжит Кристина Лазарева, заместитель директора по учебной работе Мирнинского политехнического института.
3: В этом году у нас выделено 2 целевых места. Одно место на направлении нефтегазовое дело от компании «Роснефтью» дочернего предприятия «Тасюхнефтегазодобыча» и по направлению электроэнергетика и электротехника от организации «Теплоэнергосервис».
2: Прием документов на очную форму обучения в МПТИ завершат 25 июля, а для заочной и очно-заочной форм крайний срок – конец августа. Документы на поступление принимают только через портал госуслуги. Если возникнут сложности, абитуриенту помогут преподаватели вуза. Далее. Строители установили металлический каркас дома Арчи в Мирном. Теперь очертания 9-метрового здания видны за пределами стройплощадки. На месте будущего культурно-этнографического центра завершили 3 этап работ. Всего их будет 7. Сдать объект планируется в ноябре 2026 года. Проект общественной организации «Сардана» поддерживают недропользователи «Алроса» и «Саханефть», а также городская администрация. Комментирует Федор Петров, председатель общественной организации по развитию якутской культуры «Сардана».
4: Здесь будет, скажем так, притяжение именно, скажем, культурного наследия, которое нам оставили наши предки.
2: Знакомить с национальной культурой посетителя дома Арчи будут бесплатно. Также на территории центра хотят проводить духовные обряды, мастер-классы и выставки. И еще одна новость. Отдыхающие орлята изучают правила дорожного движения на велосипедной трассе с препятствиями. Инспекторы ГАИ совместно с сотрудниками промбеза «Алроса» провели для них акцию «Безопасное колесо». На один день орлята примерили роль инспекторов ГАИ. Болтали в громкоговоритель, мерили полицейскую форму и пробовали приспособления. Сотрудники ГАИ отдела промбезопасности «Алроса» впервые объединились, чтобы провести для отдыхающих школьников акцию. Продолжит Дмитрий Шабагоров, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГАИ.
5: Решили провести совместную акцию такую по безопасности дорожного движения, чтобы привить навык безопасного участия в дорожном движении несовершеннолетним, потому что у нас и взрослые многие, да, не знают правила дорожного движения, или забывают, и дети тем более. Вот чтобы им было легче усвоить их в ходе игры, в ходе соревнований, до них это легче довести, то есть проще запомнить.
2: Чтобы проверить внимательность ребят, инспекторы ГАИ раздали участникам билеты с вопросами. Орлята на время решали задания на тему правил дорожного движения. Познавательные уроки в Орленке только начинаются. Отдыхающих ждет еще много активностей, где им в игровой форме расскажут о безопасности. Кстати, в Орлянде еще остались места на 3-й сезон. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачном Айхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

шел со мной рядом, шпионил за мной, следил за мной взглядом, бесшумный конвой. И вот я стою

0: запутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, ими у нас завораживают взгляды. Мимо меня они жду единственного раза. Имя мое назови.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Не переключайся. Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня на Кане пасмурно, температура воздуха 24 градуса, дождь. Осадки отметятся и в Ленске, плюс 25. На севере района ясное небо, в Удачно-Майхале 19 градусов тепла, без осадков. В алмазной столице серое небо, 22 градуса, местами дождь.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбир номер свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, регистрация, надзор, Федеральная служба, и Клинча Субебил, СЛ, Тосуню, Субекис, Универ, Бегапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Профилакторий «Горняк» запустил программу лечения сердца, сосудов и стресса с персональным подходом к каждому пациенту. «Алрос» укрепляет здоровье сотрудников, внедряя доступную медицину высокого качества.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край».

0: В мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирнинском политехническом институте увеличили число бюджетных мест. Строители возвели каркас дома Арчи в Мирном. Дети Орленка проверили знания ПДД во время заезда на велосипедах. Теперь подробно. В Мирнинском политехническом институте готовы бесплатно обучить 114 человек. Количество бюджетных мест увеличилось на 15 по сравнению с прошлым годом. Набор на математическую и педагогическую специальности возобновили спустя несколько лет. В целом же вуз обучает будущих филологов, электроэнергетиков, нефтяников, горняков. Продолжит Кристина Лазарева, заместитель директора по учебной работе Мирнинского политехнического института.
2: В этом году у нас выделено два целевых места. Одно место на направлении нефтегазовое дело от компании «Роснефть» и дочернего предприятия «Тасюряхнефтегазодобыча» и по направлению электроэнергетика-электротехника от организации «Теплоэнергосервис».
1: Прием документов на очную форму обучения в МПТИ завершат 25 июля, а для заочной и очно-заочной форм крайний срок – конец августа. Документы на поступление принимают только через портал госуслуги. Если возникнут сложности, абитуриенту помогут преподаватели вуза. Далее. Строители установили металлический каркас дома Арчи в Мирном. Теперь очертания 9-метрового здания видны за пределами стройплощадки. На месте будущего культурно-этнографического центра завершили три